0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Температура воздуха составит от 18 до 22 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Минская 97.4 FM.

0: новый день на высокой ноте. Улетное утро на МВ Радио.
1: 3, 2, 1, поехали! Сегодня четверг, уже, между прочим, 7 часов и 9 минут. Доброе утро, дорогие друзья! В студии два человека, которые уже поняли, что кофеин и правда работает. И, например, меня зовут Женя Тихонов.
2: А меня Юлия Умарова. И знаете, я сейчас поймала себя на мысли, что обычно мы все ждем пятницу, как манну небесную.
1: Конечно.
2: А сегодня проснулась и думаю, а чего ждать? Четверг, он вообще-то даже лучше.
1: Ну, согласен, потому что пятницу вы уже такие быстрые. Вечер давай, а вот в четверг вы получаете удовольствие от процесса.
2: Удовольствие.
1: Сегодня еще можно успеть все, что задумали, и при этом уже чувствовать запах тех самых выходных. Условно говоря, четверг это как, ну скажем так, третий Сникерс в ряду. До финала еще далековато, но скорость мы уже с вами набрали.
2: Вот люблю твои гастрономические аналогии.
1: Я тоже.
2: Давай сразу предупредим слушателей. Сегодня в эфире не будет строгих правил, зато будет хорошая музыка. Какие-то истории от нас и жизни, и парочка поводов улыбнуться.
1: Конечно,
2: потому
1: же.
2: Что мы любим этот день не меньше, чем пятницу.
1: Ну, знаете, а иногда даже больше, чем пятницу. Особенно, если в четверг не забыли зарядить наушники вовремя выпить второй кофе. Юль, ты готова?
2: Я готова открывать это утро, как любимую, знаешь, посылку с ВБ.
1: Вот и отлично. Тогда только вверх. Четверг с нами, и это уже маленькая победа. И первый удар мы нанесем по погоде. Точнее, узнаем, что нас ждет.
0: О погоде.
2: По данным Белгидромет, в Беларуси сегодня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь в крайних западных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер южный, юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха от 20 до плюс 25.
1: В Минске также ожидается сегодня переменная облачность, также без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный, температура воздуха утром от плюс 16, днем до плюс 22.
2: Подытожим, стабильно приятная погода всю неделю. Это то, что нужно для начала лета.
1: Согласен.
2: Но нам еще и проснуться не мешало бы, поэтому давайте перейдем к нашим планам.
1: А вот легко, порадуем под конец часа гороскопом и уверены, что все будет позитивно, ну, как мы и любим.
2: В середине часа обрадуем одного из наших слушателей сертификатом в мир иллюзии. Потому что кто говорит, не надо иллюзий, тот не был
1: просто
2: в
1: не
2: этом
1: был.
2: Месте.
1: Конечно
2: да.
1: же. А также расскажем, у какого лукоморья Пушкина запретили.
2: А вот это уже интересно. Друзья, пускай четверг будет не на высокой скорости, а как на нейтралке. Берегите силы для музыки на МВ Радио.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне.

0: Разбор полетов.
1: Ой, есть, друзья, история, от которой у нормального человека бровь задергается. Ну, а мы уже будем держаться как можем. В общем-то, в Одесской области суд запретил организацию, которая проработала почти 29 лет. Называлась она «Измаильское пушкинское общество». Чем занимались эти страшные люди, спросите вы? Они популяризировали творчество Александра Сергеевича Пушкина, читали стихи школьникам, изучали славянскую культуру.
2: Ну, а для детей работал клуб юных пушкинистов. Mm-hmm. Представляете, да? То есть дети добровольно сами учат стихи. Точнее, ну, я так понимаю, уже учили. Не в ТикТоке, не танцы под тренды, а вот именно, что наш вот классический Пушкин. Да. И вот это... Получается, что запрет сейчас, да? 29 лет работы и все. Теперь вопрос на засыпку. А что в Одесской области, прямо эпидемия какая-то Пушкина произошла?
1: Не знаю, что там произошло.
2: Локдаун?
1: Явно какой-то сдвиг, потому что школьниками толпами ходили с томиками стихов, читали вот это «Я помню чудное мгновение». А сейчас что? В чем опасность? Вы знаете, я небольшая поклонница теории заговоров, но когда запрещают поэзию, это действительно страшно.
2: Ну, на самом деле, когда в принципе запрещают какую-то литературу и от нее избавляются, вот это уже тревожно.
1: Да.
2: А когда запрещают клуб юных пушкинистов, который проработал почти 3 десятилетия, ну, на самом деле, это просто смешно.
1: Если бы не было так грустно. И вот знаете, есть такая старая мудрость. Можно вывести человека из деревни, но деревни из человека никогда. Так вот, Пушкина из школы запретить можно, книги из библиотек убрать тоже, а вот общество юных пушкинистов закрыть, практика показала, что тоже можно. Но а из хорошего человека классику вытравить вряд ли, потому что Евгений Онегин живет где-то в подкорке. Я к вам пишу, чего же более.
2: Ладно, отложим немножко Пушкина. Через несколько минут мы разыграем сертификат в мир иллюзий. Кстати, очень довольно-таки символично. Один мир иллюзий запрещает поэзию. Ну, а другой дарит возможность удивиться, посмеяться и даже отвлечься от абсурда новостей, которые
1: это
2: у нас бывают.
1: Это нам надо, да. Поэтому готовьте телефоны. Все, что нужно для участия, скажем буквально через несколько треков.
0: Улетная утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: на Минской волне. Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». Своё значит лучшее.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелекомшоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелекомшоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: вылетит и поймаешь.
1: Итак, 7 часов 29 минут продолжаем путешествовать по нашему эфиру. Сквозь музыку мы приходим к нашей игре, а вот с ее помощью мы можем отправиться покорять целые миры. И у нас как раз есть билеты на посещение.
2: Да, именно туда есть у нас билеты. Вдруг у кого-то это утро выдалось немного тревожным, стрессовым. Угу. А мы вам так скажем, если не умеете снимать стресс, не надевайте его, вот и все.
1: А гениально.
2: У кого все-таки так сложились обстоятельства, приглашаем вас в уникальный. Уникальное интерактивное пространство, которое унесет вас в мир фантазий. 20 разнообразных фотозон и интерактивных лабиринтов, где посетители окунутся в удивительный мир визуальных эффектов и волшебных моментов. Мир иллюзий приглашает каждого стать частью удивительной альтернативной реальности.
1: Это место обещает стать беспрецедентным приключением, которое удивит и порадует посетителей любого возраста. Итак, осталось лишь узнать несколько важных моментов, а ниже условия. Конечно же, первое – это внимательно слушать музыку на МВ-радио, потому что там, где-то в песнях, мы спрятали нашу секретную фразу. Как только вы ее услышите, присылайте нам на Viber Telegram 8029-1010-307, как она звучала.
2: Ну и у нас глаз заточен на самого первого, точного, именно его мы отправим в мир иллюзий. Поэтому, друзья, нужно подсобраться, нужно уже держать телефоны наготове, чтобы в нужный момент отправить заветное сообщение. Поехали!
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне. Трек с белорусским акцентом.

0: вылетит и поймаешь.
1: И, кстати, песня только что играла от Марса «Лучшее в тебе» подтверждает то, что наши слушатели самые, что ни на есть, эрудиты. И уже к 7 часам и 39 минутам не спят, а следят за итогами розыгрыша.
2: Ну и, конечно же, кто у нас тут такой бодрый? Вот такая вот была у нас фраза. Mm-hmm. И, конечно же, все мы бодрые.
1: Что не видно?
2: На самом деле, это целый дар с утра. Кстати, мы, люди, конечно, такими быть вообще не должны, по мнению ученых. Так что, если вы и правда уже активничаете, то вы победитель генетической лотереи. Ну, а кто у нас
1: как
2: победил
1: минимум,
2: сегодня?
1: Да. Ну и как максимум победитель сертификата в мир иллюзий. Сегодня туда отправляется Анастасия. Угу. Последние цифры номера
2: 74-43.
1: Ура, Анастасия, мы вас поздравляем.
2: Поздравляем, отправляем вас в мир иллюзий, в это уникальное интерактивное пространство, которое унесет вас в мир фантазии. 20 разнообразных фотозон и интерактивных лабиринтов, где посетители окунутся в удивительный мир визуальных эффектов и волшебных моментов. Мир иллюзий приглашает каждого стать частью удивительной альтернативной реальности. Это место обещает стать беспрецедентным приключением, которое удивит и порадует посетителей любого возраста.
1: Ну, как показывает практика, победить можно не только в нашей игре, но и в этот день, четверг, 4 июня. И мы уверены в этом на все 100%. Но лучше знать наверняка могут звезды. Поэтому расскажем, что ждет каждого знака зодиака через несколько минут.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне.

0: Гороскоп на удачу.
1: Ну вот скажите мне, ну кто из нас хотя бы раз в жизни не хотел заглянуть в будущее? Ну, хотя бы на минуту вперед, просто чтобы знать, например, брать с собой зонт или нет, молчать там на планерке какой-нибудь или слово сказать, чтобы просто морально быть готовым. Вот сегодня такая возможность у вас будет, потому что гороскоп уже наготове.
2: Да, в принципе, такое аттракционное заглядывание в будущее мы предлагаем каждое наше утро. И главное, что эта штука рабочая, особенно для каждого знака зодиака. Итак, сегодня удачный день для решения многих вопросов, особенно требующих быстрой реакции. Дела, начатые сегодня, могут принести успех.
1: Ну и славно. Тельцы, благоприятный день для всего нового и необычного. Действуйте быстро и не прогадаете.
2: Близнецы, поторопитесь, иначе не успеете. Сегодня вам придется действовать быстро, энергично, чтобы довести задуманное до логического финала.
1: Раки, некоторые неприятности из прошлого могут напомнить о себе. Но, однако, этот день будет удачным, если вы проявите внимательность и осторожность. В общем-то, раки, все в ваших клешнях.
2: Львы, звезды сегодня могут подсказать вам решение проблемы, над которой вы думали много времени. Так что сегодня самое время действовать.
1: Девы, день подходит для кардинальных перемен. Самое время поменять свою жизнь на 360.
2: Весы, сегодня вам легко будут даваться решения, даже самые смелые поступки, потому что звезды обещают вам благоприятный период для творчества и приобретения того, о чем вы так давно мечтали. Сегодня Юля покупает квартиру.
1: Да?
2: Ну, а ты не об этом мечтала?
1: Мне одобрили кредит или у меня появился спонсор. Подожди, интересно, потом договорим. Скорпионы, если вы давно что-то наметили, но не решились осуществить, самое время действовать без промедления. Например, одолжить весам на квартиру.
2: Да, коротко и ясно. Вот Юля любит подводить к этим моментам. Стрельцы, не откладывайте неприятный разговор или дело, которое вам не нравится, потому что сегодня вы легко сумеете завершить его без всяких трудностей или проблем.
1: Козероги, используйте этот день для налаживания контактов. Они принесут вам пользу и помогут решить проблему.
2: Водолеи, постарайтесь использовать день для продуктивного общения и знакомств. Не отказывайтесь от мероприятий и встреч.
1: И рыбы наши, настройтесь на положительную волну. Сегодня все будет у вас получаться быстрее, чем вы думали. А звезды обещают вам массу новых и интересных впечатлений.
2: Ну что ж, масса новых интересных впечатлений нас ждет еще на протяжении целых 2 часов, да. А вот этот час уже потихоньку заканчивается. Поэтому мы считаем, что самое время новостей, за которые сегодня ответственна наша Яна Довбенко.
1: Уверяем, что вы тоже останетесь под приятными впечатлениями.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности. Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
3: Я знаю законы нашей страны.
4: Я знаю законы нашей страны.
5: И я знаю законы нашей страны.
3: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
6: Мы знаем законы нашей страны.
7: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
8: Сашка, выходи скорей.
7: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
9: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
7: Смотри, как удобно.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама@mvolna.by. Слушаем наше на МВ Радио.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 11 до 13 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Марийной Горке. В Минске плюс 12.
0: На Минской волне 8 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем следует помнить белорусам и что открыли ученые.
0: Новости.
1: Правительство Беларуси обновило правила пребывания иностранцев и лиц без гражданства в нашей стране. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Документ вносит ряд корректировок. Например, теперь путешественники должны будут сдавать отпечатки пальцев даже при проезде через территорию республики. Также иностранцы без права введения на предпринимательскую деятельность не смогут продавать товары на рынках. Купальный сезон безопасность на воде в Беларуси обеспечит более 60 спасательных станций и постов освод. Об этом рассказали в самой организации. Специалисты напоминают, большинство несчастных случаев происходит вне оборудованных пляжей и в состоянии алкогольного опьянения. Спасатели призывают не заплывать из-за буйки, не купаться в темноте и не оставлять детей у воды без присмотра. Также для ребят в лагерях организуют обучение плаванию. В прошлом году такие занятия охватили тысячи детей. В стране уже работают сотни официально разрешенных пляжей с очищенным дном и всеми условиями для безопасного отдыха.
0: К новостям в мире.
1: НАТО начинает ежегодные военно-морские учения «Болтопс-26» в Балтийском море. Об этом пишет РИА Новости. Маневры продлятся до 19 июня. В них примут участие около 20 кораблей и порядка 6 тысяч военнослужащих из 16 стран Альянса. По сравнению с прошлым годом, масштаб учений сокращен почти вдвое. СМИ связывают это с перенаправлением сил США в регион Ормузского пролива. В ходе учений военные будут отрабатывать противолодочную оборону, десантные операции и противовоздушную оборону. США намерены ввести новые торговые пошлины на импорт из множества стран. Об этом пишет агентство Рейтер. По информации журналистов, потенциальные изменения должны затронуть 60 государств. В их числе участники Евросоюза, Мексика, Канада, Великобритания и Южная Корея. Дополнительный сбор с ряда их товаров будет составлять около 10%. Тем не менее, для утверждения пошлин необходимо разрешение парламента США. Слушания по такому вопросу пройдут в начале июля. Международная группа астрономов предположила, что миллиарды лет назад в Солнечной системе мог существовать еще один ледяной гигант. Его гравитационное влияние объясняет странности в орбитах спутников Урана. Ученые провели компьютерное моделирование и выяснили, спутники могли пережить нестабильную эпоху только в одном сценарии из 100. Тесное сближение планет разрушали луны, они сталкивались, из обломков возникали новые спутники.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 80 копеек, евро 3 рубля и 26 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 83 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
2: Набираем высоту с улетным утром на МВ-радио.
3: Доброе утро!
4: Доброе
3: привет
4: утро
3: всем, кому не спится. Это улетное утро, и я надеюсь, что ваш кофе уже работает лучше, чем вы сами. За окном начало июня, и синоптики выдали прогноз. Беларусь этим летом станет оранжево-красной.
4: Ой-ой-ой.
3: Как помидор. Но как пожарная или как пожарная машина, в общем, как лицо человека, который увидел счет за коммуналку, тоже вполне вероятно.
4: Или что... наконец-то нашел в списках, когда ему наконец-то уже отключат горячую воду.
3: Вот, кстати, я до сих пор нахожусь в поиске. Пожалуйста, если кто-то мой сосед живет недалеко от Орловки, дайте знать. Что это значит для нас, что Беларусь ожидает жара этим летом? Ну, как минимум то, что на 1,5-2 градуса погодка должна улучшиться.
4: Да, июнь, июль, август без выходных и праздничных дней. Остается лишь один маленький, но очень важный вопрос. А верить ли в эти прогнозы или нет? Mm-hmm. Потому что синоптики, как известно, люди оптимистичны. Они тут жару обещают, но по итогу получается, что классический дождь. Ну, вы да. знаете. Но даже если сейчас за окном прохладно, как бы мы верим, что все еще только разогреется.
3: Да, лето только начинается. И, кстати, мы в студии здесь с Женей Тихоновым и со мной Юлией Умаровой. Угу. Тоже не отстаем, уже сделали важное дело. Разогрели верхнюю часть тела, плечи расслаблены, шея подвижна, мышцы лица готовы. А, потому что хмурым в эфире нельзя быть, это по закону радио.
4: Факт.
3: А теперь спускаемся ниже и проверим наши планы на этот час.
4: Итак, конечно же, мы не оставим вас без свежего выпуска газеты «Минская правда». Вместе с ним похрустим с уже Дианой Шипковской в середине часа.
3: А также обсудим, какие праздники и поводы числятся сегодня в календаре на 4 июня.
4: Замечательно. Планы, пускай сегодня и небольшие, но на самом деле большие планы.
3: Грандиозные,
4: так, на секундочку.
3: Чего?
4: Они, да, намечены, осталось лишь только к ним перейти. Это может быть очень сложно с утра, но нас подбодрит музыка на МВ-радио.
3: Все возможно, когда вы вместе с нами, с «Минской волной».
2: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на «Минской волне».

0: Итак, четверг, четвертое число.
1: Четыре с четверти часа.
0: А, сразу вспомнила старую нашу родийную разминочку. Конечно. Вот смотрите, мне кажется, что вообще эта неделя получилась у нас такая, да? Понедельник, первое, вторник, второе, третье. Сегодня четверг, четвертое.
1: Все
0: да?
1: идет своим чередом.
0: Сочетание просто красивейшее. Ну, может быть, и праздники будут, кстати, подстать. Вот сейчас и узнаем, что сегодня в нашем топе на этот день.
1: Итак, начнем с культурного события. Причем мы даже сказали такого масштабного. В СНГ в 1856 году в Москве открылась Третьяковская галерея. Основана она двумя братьями-купцами, которые коллекционировали картины. И впоследствии уже коллекция пополнялась творениями авторов из Руси.
0: Именно там, кстати, можно почувствовать тот самый наш колорит, который гложет и авторов, и главное познакомиться с их стилистикой. Увы, сам, кстати, я там не был. Юля,
1: мне
0: насколько?
1: Тоже не пришлось.
0: Тоже не довелось пока еще. Ну, ладно, у нас еще все впереди, мы люди молодые. Но, кстати, может быть, кто-нибудь из наших слушателей там был? Присылайте ваши фотографии. Вайбер, Телеграм, 8-29-10-10-307. Так скажем, порадуемся за вас и заодно прикоснемся. И, кстати, туда можно попасть, насколько я знаю, прям так спокойно, даже на большие выходные.
1: Да, я, насколько знаю, еще из исторического факта, что раньше вход был по закону бесплатным, еще вот в то время на Руси, когда эти картины появлялись. Но сейчас, к сожалению, надо за все платить в нашем мире. Однако льготы какие-то присутствуют, возможно, для студентов, да, или для пенсионеров. В общем-то, кто разбирается в этой теме, напишите нам, расскажите, как попасть, нужно ли заранее бронировать билеты.
0: Да, то есть, чтобы мы были в курсе. Ну, а мы продолжаем держать вас в курсе праздников на сегодняшний день. Напоминаем, сегодня, кстати, еще отмечается День крановщика. Да-да, того самого, который оператор крана. На заводе или на стройке, да вообще где угодно. Вот представьте, это же какая сложная работа, да? То есть, они работают на большой высоте.
1: Ой, это ж надо не бояться эту самую высоту.
0: Да, ты боишься?
1: Да, я боюсь
0: вот,
1: высоту.
0: Наверное, я бы крановщиком был хорошим. В общем, мало того, что на высоте, так еще и в одиночку, если не слушает наше радио, управляет огромными весами, причем, что вымещают это все с ювелирной точностью.
1: Ну, работа не для каждого и не
0: согласен.
1: Для всех. Так что ответственных за манипуляции людей мы поздравляем. Это ваш день. Смотрите на мир свысока и с глубоким уважением к вашему труду относимся.
0: Конечно же. Потому что, ну, посмотри, даже наше здание не было бы с помощью крана построено.
1: Да,
0: хотя
1: вообще,
0: тут всего-то там 8 этажей. Еще также сегодня день международный, между прочим, спойлеров. Да.
1: О, а вот этот праздник мы не очень ценим. Особенно тех людей, для которых проспойлерить сериал или фильм, который хочется посмотреть, праздник каждодневный.
0: Да, знаем мы одно.

0: Такой, который у нас фильмы любит посмотреть, а потом все в радиоэфире ля-ля-ля, и все, ты уже смотреть не хочешь. В общем, спойлеры, конечно же, всегда рушат впечатление. И единственное, что мы можем сделать без насилия над этими людьми, это пропустить их рассказы мимо ушей. Так что, дорогие, все, кто любит проспойлерить, не делайте этого. Да, лучше дождитесь реакции коллег, когда они сами посмотрят этот фильм.
1: Да, ну ладно, мы и сами иногда проговариваемся с завидной периодичностью. Уже давно рассказали, что ждет нас в этом часе. Угу. Диана Шипковская со свежим выпуском газеты «Минская правда» уже на подходе, спешит в нашу студию, поэтому открываем двери и ждем ее с нетерпением.
2: Пусть утро будет улетным на МВ-радио.

0: на Минской волне. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам!
1: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
2: 25 лет и 25 добрых дел. В честь 25-летия филиала Белгосстраха по Минской области и его представительств с апреля по июнь реализуется благотворительность. Благотворительный проект «25 добрых дел». Цель проекта – забота о Минщине, помощь уязвимым слоям населения, благоустройство региона и защита экологии. Филиал Белгосстраха по Минской области ценит ваше доверие и гордится общими успехами. Желаем вам процветания и благополучия. Все подробности о страховании и инициативах можно узнать на сайте bgs.by.
3: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
4: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
3: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
4: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами Ясно для каждого.
3: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
5: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: Вот знаете, иногда нам с Юлей становится очень и очень скучно.
2: Одиноко. Как будто бы,
1: да, два человека сидят, которые знают друг друга уже почти 1000 лет. Ну и поэтому у нас есть минутка разнообразия. И точнее, еще даже и полезная информативная минута. Вместе с нами сейчас Диана Шипковская находится. Она обозреватель газеты «Минская правда», для тех, кто не знает. И мы сегодня будем смотреть на самые интересные, актуальные и, конечно же, завораживающие статьи
2: остаток
1: из последнего выпуска.
2: Да, этого часа проведем вместе в компании с Дианой. Диан, привет тебе, доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Что
3: привет,
2: у нас
3: ребята.
2: На повестке.
3: Всегда зовите, когда вам нужен кто-то третий. Сегодня отличный день, чтобы узнать, чем живет Минщина, а помогает в этом газета «Минская правда». И пока вы пьете утренний кофе, мы уже пролистали выпуск, который готов к печати, но выйдет в пятницу, то есть завтра, чтобы рассказать, какие материалы точно заслуживают вашего внимания.
2: Слушайте, завтра уже пятница, как неделя пролетела. Ну так, и что там на первых обложках?
3: На одной из центральных полос большой проект о людях, благодаря которым поля не превращаются в болото, а урожай растет даже после капризов природы. На странице газеты вышло большое интервью с генеральным директором объединения «Минск Мелиоводхоз» Александром Харевичем. Если вы думаете, что мелиорация — это просто канал, экскаваторы,
2: да,
3: то сильно удивитесь. Да, сегодня это целая высокотехнологическая, технологичная отрасль, напрямую влияющая на продовольственную безопасность страны. Честно говорю, я когда шла к мелиораторам, думала, что уже работы у них нету, все болота
2: осушены. Я думала тоже всегда, что они погрязли в своих резиновых сапогах в болоте, ну и все, и сидят там. А в чем суть, в чем раскрывается интервью?
3: Ну, в интервью рассказывается, сколько средств направят на восстановление сельхозугодий, какие земли возвращают в оборот и почему именно сейчас отрасль переживает новый этап развития. Еще о современной технике, молодых специалистах и даже о том, какую роль играют женщины
2: в сфере,
3: которую многие по привычке считают исключительно мужской.
1: Вот слушай, люблю, когда ты приносишь нам какие-то новости, а точнее даже истории о людях труда. Наверное, этот материал точно будет для всех нас, для каждого, для тех, кто и правда хочет пересмотреть свое отношение именно к сотрудникам мелиораторам, то в таком случае возможно
2: или
1: для
2: стать,
1: вас.
2: Например, а одним
1: возможно,
2: из них.
1: Возможно, у нас,
2: в ряды такие.
1: У нас страна возможностей, поэтому каждому.
2: И год женщин.
1: Да, мало ли Юля сейчас пойдет это мелиорировать.
2: Сейчас закасай рукава.
1: Закатай, и пойдем.
2: И в бой. Ну ладно, что еще есть в свежем номере газеты «Минская правда»?
3: Он получился очень разнообразным. Здесь экономика, жизнь регионов, интересные человеческие судьбы, актуальные темы, которые обсуждают сегодня по всей стране. Я специально не раскрываю всех подробностей, ведь куда интереснее открыть газету самому и прочитать полные версии материалов.
1: Ну да, мы же тут все-таки как-то по верхам не углубляемся. Вот для того, чтобы понять полностью контекст, конечно же, советуем приобрести выпуск «Минской правды» и прочитать самому от корки до корки.
3: И сейчас история для тех, кто хотя бы раз говорил, да что я в Беларуси не видел. После этого материала вы, возможно, измените свое мнение. Кстати, вот Юлия, Жень, признайтесь честно, сколько населенных пунктов в Беларуси вы посетили?
1: Подожди, за этот год... Или как
2: любых.
1: Это?
2: Любых.
1: Ну, да, честно говоря, как будто
2: Беларусь
1: бы всегда...
2: Беларусь такая необъятная, вот сколько не ездишь,
1: как и как будто бы всегда не достает чего-то.
2: Да.
1: Вот, казалось бы, да, вот что-то вот увидел, кажется, ну, похожая деревня. А вот нет, тут есть какая-то своя маленькая особенность. Допустим, там камень поставлен там еще каким-нибудь Радивиллом, ну, непонятно.
2: Я уже даже пересмотрела планы на ближайший отпуск. Думаю, чего ехать куда-то за границу, да, вот как мы привыкли считать тогда отпуск полноценным. Объездить наши просторы, и не хватит это месячного отпуска, да, поэтому планы
1: тем более, учитывая,
2: есть.
1: Что в каждом озере, в каждой речке помочить ножки хотя бы, извините, пожалуйста.
2: И испить водицы. Ну ладно, а в чем суть, куда надо ехать?
3: Виктория Масько сделала интервью с Артемом, который
1: Титовым?
3: Поставил перед собой задачу посетить все населенные пункты.
1: Ого.
3: Страны. То есть человек посмотрел...
2: Пусть меня берет с собой.
3: Да, он посмотрел на карту Беларуси и решил, а почему бы мне не объехать вообще все? Вот это уровень, представьте, перфекционизма, которого я никогда не достигну. Самое интересное, началось все не с тревел-блогинга, не с желания собрать лайки, а с любви к географии и железной дороге. Мне очень понравилась, кстати, фраза этого героя. Он полюбил не столько пункт назначения, сколько сам путь.
1: То есть, получается,
3: дорогу.
1: Он такой вот белорусский самурай, у самурая нет цели.
3: Я об этом тоже подумала. по-моему, ну, в общем, очень романтично звучит и весело, когда навигатор вот его куда-то вел.
2: В поле.
3: Он рассказывает, да, а потом оказывается, что вот дорогу за годы просто распахали.
2: Ага. Ну, а какой город, например, его больше всего удивил и впечатлил? Есть такой?
1: Может, ну, Жодина какой-нибудь?
2: Гродно, Брест.
3: История про Солигорск и терриконы, которые, значит, там он исследовал вместе с друзьями. Угу. И его обувь не выдержала этих путешествий. То есть он приехал уже домой, и там у него просто подошвы отвалились.
2: Воу. Да, значит, прошел много десятков километров.
3: Да. И такие истории, они особенно ценны тем, что напоминают удивительное, находится совсем рядом. Не обязательно делать долгий путь и лететь через океан, чтобы получить яркие впечатления.
2: Абсолютно согласна, с нашим героем. Да, история заслуживает полного внимания, поэтому читайте, изучайте новый выпуск газеты «Минская правда». Ну, а мы тем временем прервемся на небольшую музыкальную паузу, а позже продолжим наш разговор.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без

0: Разбор полетов.
1: 8:49. Мы продолжаем листать свежий выпуск газеты «Минская правда». И нам в этом помогает сегодня Диана Шипковская, обозреватель и великий журналист.
2: Да.
1: И это я вообще без зазрения, без какой-то такой, знаешь, подколки сказала.
2: Похвалы на самом деле навалила. Вот сейчас Диана стала под цвет своей байки сегодня.
1: Я за неделю соскучилась.
2: Зарделась, бедолага. Ну, Диан, тебе слово, раз уж ты тут у нас лучший журналист. Поговори.
3: Доброе утро, вы умеете поднять настроение. Конечно.
2: Мы же улетное утро.
3: Сейчас переходим к материалу, который написан с фирменной иронией. Наверняка вызовет бурные обсуждения. Женя и Юля, вы заметили, что некоторые политические новости иногда напоминают семейные разборки?
2: О, да,
1: конечно.
2: Слушай. Особенно вот эта вот история с макаронами. Это просто великолепие.
1: Макаронами? Какими макаронами? С сыром?
2: Французскими, в общем, да. Ну, то есть, да, бывает такое. Прям настоящая драма.
1: Поинтереснее политики, да.
3: Именно вот об этом рассуждает автор статьи «No Money, No Criminality» Марина Суббота.
2: Помним такую, да.
3: Название, кстати, уже звучит как новый мировой экономический закон. В материале с большой долей сатиры разбирается ситуация вокруг финансирования беглой белорусской оппозиции за рубежом, если коротко. Автор задается вопросом, что происходит, когда громких заявлений много, а денег становится все меньше. И приходит к выводу, что некоторые самые такие вот громкие крики вдруг начинают звучать, ну, в общем, значительно тише.
2: Голодным не наорешься.
1: Да, вот слушайте, пока пирог большой, все друзья. Куски становятся меньше, сразу скандалы, какие-то интриги, расследования.
2: Оказывается, тот все время работал на кого-то другого, он был за сланным казачком, ну, как и всегда в целом. «Игра престолов» на минималке какая-то получается.
1: Ну, а есть какие-то удивительные факты из вот этого мира историй?
3: Ну, меня всегда удивляет, когда невероятные змогары начинают спорить уже, ну, не об идеях, о распределении ресурсов. Автор статьи очень жестко, с юмором описывает эту ситуацию, использует яркие метафоры, сравнения, здесь много эмоций, оценок острых формулировок, некоторые выражения, ну, там, настолько колоритные от Марины Субботы, что их лучше
1: она
3: читать
1: умеет
3: самостоятельно.
2: Да, лично знаем, как она может чехвостить, проходиться прям вот.
1: Ну, в общем, я уже заинтригована.
3: Смотрите ее видео, да, на YouTube.
1: Конечно, как можно пропустить эту жаркую рыжую женщину.
3: Да, и, в общем, мысль, которая проходит через весь материал, что за последние годы, начиная с 2020-го, жизнь у большинства белорусов шла своим чередом. Кто-то строил дом, кто-то покупал квартиру, растил детей, делал карьеру. А кто-то все это время продолжал ждать больших политических перемен.
2: Спойлер, не случилось.
3: Да, задает довольно неудобный вопрос, что произошло за эти годы.
1: Но честный, заметьте, хоть и неудобный.
2: Но на самом деле мы и сами видим, что произошло за эти годы на практике. Ничего по итогу не произошло такого. Ну и хорошо.
1: Ну, в общем, будем смотреть выпуски с Мариной Субботой и читать газету «Минская правда». Можно же еще зайти на YouTube, да, глянуть в записи это все.
3: И
1: дело
3: на сайт Moonbuy.
1: Вот, берите на заметку.
2: Подожди, это получается та самая статья, которая вышла прямо на первой полосе, там, где Марина немного размыта, если я правильно видел.
3: Нет, не будет. Это будет первая полоса, которая еще не вышла. Да.
2: Вот и отлично. Значит, завтра как раз-таки посмотрим. Пятницу. Ищите именно эту газету в ваших киосках. Подписывайтесь на нее для того, чтобы не пропускать свежие выпуски ни в коем случае. Потому что уж где актуальная и самая объективная информация, это как раз-таки на «Минской правде».
1: И на «Минской волне» в том числе. Да, мы из первых уст приглашаем Диану каждую неделю, чтобы она обозревала самые актуальные и важные новости минувшей недели. Поэтому, друзья, будем следить и дальше за развитием событий, ну а наше время подходит к концу.
2: Да, но на самом деле новости актуальные за неделю, это, конечно, очень хорошо, а вот актуальные прямо сейчас, это уже совсем другой разговор. Поэтому с Дианой мы на сегодня прощаемся, мы ждем тебя еще через недельку, приходи к нам, но прямо сейчас в студии будет Яна Довбенко.
1: После рекламного блока и немного музыки.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности. Реклама на «Минской волне».
4: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама@mvolna.by. Наши на Минской волне.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 12 до 16 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 15.
0: На Минской волне 9 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут Яна Довбенко расскажу, о чем предупредили абитуриентов и какую миссию завершила НАСА.
0: Новости.
1: Премьер-министр Беларуси Александр Турчин направился с официальным визитом в Кыргызстан. Глава правительства проведет встречи с президентом и главой кабинета министров этой страны. Александр Турчин также примет участие в открытии белорусско-кыргызского бизнес-форума и посетит ряд производственных площадок. Ожидается, что переговоры придадут новый импульс торгово-экономическому сотрудничеству. Отмечу, это первый такой визит главы белорусского правительства за всю историю дипломатических отношений между двумя странами. Республиканский институт контроля знаний предупредил абитуриентов о мошеннических СМС. Такие послания якобы содержат результаты централизованного экзамена. В учреждении напомнили, что официальный СМС приходит только от адресата RIGS.BY, и в нем никогда не бывает ссылок. В сообщении указывают лишь предмет, балл и номер бланка. Если получено похожее сообщение с незнакомого номера или со ссылкой, переходить по ней нельзя. В RIGS напоминают, что услуга оповещения бесплатна и доступна каждому участнику экзамена.
0: К новостям в мире.
1: Ливан и Израиль договорились о реализации режима прекращения огня. Переговоры прошли в Вашингтоне при посредничестве Соединенных Штатов Америки. Стороны условились о полном прекращении огня со стороны Хизболлы и выводе всех боевиков из района. В ближайшее время в пилотном режиме создадут зоны, которые будут контролировать только вооруженные силы Ливана. Участники переговоров продолжат взаимодействие для подготовки всеобъемлющего соглашения о мире и безопасности. США согласились содействовать коммуникации между сторонами на этом этапе. К новостям регионов. Мобильные датчики контроля скорости установили на некоторых дорогах Минской области сегодня. В общей сложности аппараты разместили примерно на 15 участках разных путей сообщения. Например, за ситуацией следят на 59 и 33 километрах дороги Р-53 Слобода-Новосады. На этих участках можно двигаться не быстрее 60 км в час. Датчики будут функционировать до 8 вечера. Все подробности можно узнать на официальных ресурсах ГАИ Минской области. И в завершении выпуска. Агентство НАСА завершило миссию МАВН по изучению атмосферы Марса после 11 лет работы. Как сообщило агентство, связь с космическим аппаратом прервалась в декабре прошлого года. Специальная комиссия после анализа пришла к выводу, что станция не подлежит восстановлению и больше не может выполнять научные задачи. Причину потери сигнала сейчас расследуют. Окончательный отчет будет представлен позднее. Аппарат был запущен в ноябре 2013 года, чтобы выяснить, почему марсианская атмосфера уходит в космос.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 80 копеек, евро 3 рубля и 26 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 83 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Живите легко и комфортно с Ясно от «Белтелеком».
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно» для каждого.
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
3: «Улетное утро» на МВ Радио.
4: 9:06. Доброе утро, страна. Она уже поехала. Это мы видим по трафику в городе за окном.
5: Я думаю, крыша наша.
4: Ну, наша крыша тоже не спеша, шифером шурша. Ну, а «Улетное утро» старается задавать тон всему дня, дню. Надеемся, ваше утро началось без сюрпризов. А если так и случилось, пару-тройку интересных событий, то у вас, например, день рождения. Вот, кстати, читая новостную ленту, могу сказать, что в Беларуси один еж точно родился в белой рубашке.
5: Что?
4: Казалось бы, ну, еж и еж, да, как и все с колючками обычный. Но он шел через дорогу строго по пешеходному переходу. Можешь себе представить такое?
5: На самом деле могу, потому что у нас как-то животные любят переходить именно по переходу.
4: Да.
5: То есть с прошлого года лоси там были, вот эта вот ситуация. В общем, да, я вспомнил, про какое видео ты говоришь, и потому что оно разлетелось уже по социальным сетям. Люди смеются, удивляются и говорят, даже ежик знает, где безопасно. И, кстати, ирония в том, что животные все чаще показывают нам пример грамотного поведения на дороге. То есть кошки по зебрам ходят, собаки идут на зеленый.
4: Да,
5: все так
4: этот
5: положено.
4: Колючий пешеход стал звездой. Набрал 1000 лайков меньше, чем за сутки. Вот что значит настоящий белорус.
5: Да, в то же самое время, как я иногда замечаю, что некоторые вот водители забывают включить поворотник условно. Вот тут у нас этот самый колючий пешеход сдал экзамен на отличие. Ну вот что это? Вот эволюция или просто повод улыбнуться немного
4: с утра? Я думаю, два в одном. Мы очень надеемся, что ваше утро началось тоже с зеленого света, пусть вам ничего не препятствует и не испытывает вас на выносливость.
5: Лучше мы этой самой выносливости немного подбавим, особенно в нашем завершающем часе на это утро, и предлагаем уже заглянуть к нам в Инстаграм, проголосовать за трек, который вы считаете должен звучать в полном метре под конец нашего эфира.
4: Также в середине часа поговорим об оборотной стороне искусственного интеллекта. 3, 2, 1, доброе утро. Для чего они на самом деле существует в нашем мире, разберемся вместе с вами.
5: Да, и давайте еще немножко подбавим позитива и, главное, хорошего движевого настроения в нашей рубрике «Шифр-работ», потому что шифр будет выложен в наш Инстаграм уже с минуты на минуту.
4: Еще целый час с вами на волне 97.4 FM в студии Женя Тихонов и Юля Умарова. Доброе утро, страна!
3: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: лучших работ.
1: И если уж у нас на дворе лето, то мы должны брать от жизни все.
2: Именно.
1: Конечно же, в первую очередь это какие-то, знаете, развлекательные мероприятия и цветущую природу. Допустим, прогулки по паркам и садам – это та еще санация. Кстати, насчет садов, красивых и цветущих, сегодня мы отправляем счастливчика в ботанический сад.
2: Да, если от лета мы берем и от жизни все, то от утра самое хорошее и самое, что ни на есть, приятное в этом часе – это билеты на фестиваль Букитс. Проекту исполняется 10 лет. Это огромный интерактивный город, где дети получат трудовые книжки. Освоят более 100 профессий от диджея до спасателя МЧС. Заработают первые игровые деньги и даже сдадут на

0: Сидеть не будем, именно тот, кто окажется под этим числом и заберет билеты. Но дадим небольшую подсказку, чтобы все карты легли нужной мастью.
1: Ну хорошо, давай, потому что, поскольку ты у нас сегодня не угадала, что у нас это прямо распалялось.
0: Я еще не зашла, подожди, не торопи события, я еще не зашла в Инстаграм.
1: В общем, смотрите, подсказка такова. Иногда лучше не спешить, а отдать дело на откуп специалисту.
0: Так, да, коротко и ясно. Друзья, если у вас уже появились догадки, пока я сомневаюсь в своем решении, но мы с вами справимся, я в этом уверена.
1: Я не сомневаюсь вообще ни в коем случае.
0: В наших слушателях точно незачем сомневаться,
1: конечно,
0: они
1: же
0: знают все лучше нас, поэтому ждем сообщения 8029-1010-307.
1: Но пока что мы уходим на небольшую музыкальную и рекламную паузу. Даем вам время на подумать.
2: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне.

0: Реклама на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в

0: деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
3: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
4: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
5: Сашка, выходи скорей.
4: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
6: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
4: Смотри, как удобно.
7: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Шифробот.
1: А мы следим тем временем за временем. Да, доброе утро, добрый день.
2: Как уже у вас с нейронными связями сегодня с утра?
1: Все нормально, немного серого вещества не хватает. Но мы справимся еще полчаса с вами на одной волне.
2: Конечно.
1: И у нас есть одно важное задание – подвести итоги игры «Шифробот».
2: Скажем так, для нас это сегодня оказалось очень непростой задачей, да и для наших слушателей в том числе, потому что набор смайлов оказался почти что непреодолимым. Однако, да, мы давали подсказку, видимо, она не совсем сработала, но были люди, которые ответили правильно. И зашифровано следующее выражение: «Не лезь вперед батьки в пекло».
1: Вот сразу видно, они придерживались этого правила в свое время.
2: Именно
1: поэтому
2: так.
1: Сегодня мы достойную победу отдаем... Отдаем кому?
2: Станиславу.
1: Подожди, Станиславу.
2: Номер которого заканчивается на 54-11.
1: Станислав, вы одержали победу, мы вас поздравляем. Ждите звонка, сообщения от редактора. Mm-hmm. Он расскажет, как забрать билеты в Ботанический сад, где пройдет грандиозный семейный фестиваль «Букитс».
2: Проекту исполняется, между прочим, 10 лет. Это огромный интерактивный город, где дети получают трудовые книжки, освоят более 100 профессий, от диджея до спасателя МЧС, зарабатывают первые игровые деньги и даже сдают на права. Будет очень весело. И напоминаем, что если вы хотите устроить детям лучшие выходные, то «Ботанический сад» ждет вас 6 и 7 июня.
1: Ну а новость тоже уже не за горами, она ждет, чтобы мы ее рассказали. Mm-hmm. Поэтому поговорим через несколько треков об обратной стороне искусственного интеллекта.
2: Что ж, будет любопытно и интересно, поэтому не разбегаемся.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне.

0: Разбор полетов.
1: Так вот, как оказалось, нейросети — это совсем не то, что нам кажется на первый взгляд. И это подтвердил бывший топ-менеджер Google Мо Годдард, который сказал: «Наши игры с котами и мемами — это всего лишь такая вот ширма. Пока мы просим искусственный интеллект написать сценарии условно для какого-нибудь...
2: Рецепт какой-нибудь, подсказать, придумать что-то.
1: За закрытыми дверьми происходит совсем другое.
2: Да, например, искусственный интеллект уже учится сам себя переписывать без программистов, без обеда, без ужина и без праздника. Плюс военные структуры активно внедряют его в системы наведения, слежку и автономное оружие. Гавдат прямо заявил: прямо сейчас идут две большие войны, и искусственный интеллект совершает там большую часть убийств. Без кавычек, это он так сказал.
1: Да уж, то есть пока, грубо говоря, мы просим нейросеть придумать рифму к слову «драники», она нам, получается, параллельно прицел, что ли, наводит? Как-то очень неудобно. И неудобно, между прочим, не то слово, потому что мы тут радуемся: ой, как все хорошо, написал нам чат GPT, ой, как видео хорошо сгенерировано. А, возможно, нейросеть как раз-таки тренируется убеждать толпы или взламывать энергосети. Ну, скажем так, в тестовом режиме для общего развития.
2: Пока в тестовом. Дай бог, чтобы так было всегда. Но вывод какой мы можем сделать? Нам перестать с ними здороваться или как?
1: Ну,
2: как
1: на самом деле...
2: Это паранойя может так и довести.
1: Ну, давай от паранойи больше к житейской плоскости уйдем. В общем, важно следить за тем, что и кому вы пишете. Потому что нет никакой гарантии, что ваш ламповый союзник с чатбеком завтра не используют ваши же фото с шашлыками против вас.
2: На шампур.
1: Ну, скажем так,
2: посадят.
1: На шампуре, да. Дружба дружбой, но удаленный доступ к мозгам — это на самом деле не в Шазаме песню распознавать.
2: Да, все намного глубже, поэтому есть лозунг дня: не корми алгоритмы личным компроматом. Прежде чем попросить искусственный интеллект придумать тост для шефа, подумайте, а не внесет ли он вас в базу потенциально болтливых?
1: Именно так. На самом деле ИИ, он и не злодей, и не ангел. Он просто очень быстрый исполнитель всех наших желаний. Захотели мемов — получите мемы. Захотели эффективно повоевать — получили, ну, вы поняли. Так что тут не вопрос ни чей там друг, а кто больше за рулем.
2: И вот еще один минус — это же быстрый дофамин.
1: Да,
2: лучше получать его и извлекать из чего-то более приятного и душетрепещущего. Вот, например, от музыки. У нас ее много на МВ-радио, а также еще впереди «Удачная посадка». Будем выбирать трек этого утра.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности. Трек с белорусским акцентом.

0: «Дачная посадка».
1: Прямо сейчас свершится международный заговор хорошего настроения.
2: Такое мы любим.
1: Да, потому что к 9 часам и 40 минутам приходит время удачной посадки. Время для того, ради чего все это затеивалось. Еще больше музыки, которая задаст пульс на весь день.
2: Как вы понимаете, удачная посадка – это тот самый наш интерактив, который будет завершать наш эфир на высокой ноте. А точнее, одной из двух песен, которые мы, конечно же, поставим маленькими фрагментами и за которые вы, дорогие слушатели, сможете проголосовать. Допустим, в нашем инстаграме в специальном опроснике или же на наш вайбер телеграм 8029-1010-307. Голоса принимаются, учитываются и подсчитываются.
1: У нас тут, знаете, все как в магазине. Целый набор из двух продуктов. Сами соберите свою продуктовую корзину на сегодняшний день. И гарантируем, настроение у вас останется замечательным. Но для начала нужно послушать и выбрать.
2: А давай.

0: Зиверт, Ян Дилан, Мутки. Зиверт своим фирменным космическим голосом обволакивает и Яна, который добавляет уличной дерзости. Это новая обработка песни. Вместе они поют про отношения, в которых все мутно, непонятно, но ой, как интересно. Трек уже залетает в чарты и даже попал в подборку «Танцуем до утра».
1: Ну что же, это одна из культовых песен Зиверт, точнее, это одна из ее визитных карточек, которых у нее много. И она заслуживает хорошего ремикса для того, чтобы продолжать дальше жить в нашей памяти. Поэтому, если нравится, голосуйте за нее. Однако у нас есть не менее легендарный трек, который заслуживает внимания.

0: Эй, Кларк, Винни и Fly Project. Музыка за редакцией 26-го года. Мы все помним Fly Project,
1: конечно,
0: потому что несколько лет назад они прям взорвали все танцполы мира со своим «Тока-тока». А сейчас трек, который звучит как лето. Это, кстати, тоже очередной ремикс, и, кажется, ребята знают, как заставить людей радоваться с утра в четверг. Отличный, бодрый, такой немного дерзкий даже ритм. То, что нужно для того, чтобы неделя прошла остаток ее великолепно.
1: Лично мне она тоже попадает в самое сердце, в настроение приближающихся выходных, поэтому если вы поддерживаете нашу инициативу или хотите наоборот послушать Зиверт, ждем ваши голоса, решать вам. Вайбер, Телеграм 8029-1010-307.
0: Ну а нам пора на небольшую музыкальную паузу, и совсем скоро мы вернемся и объявим, какой же трек победил.
2: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: Удачная посадка.
1: Погода летная, настроение взлетное. Это мы вам сообщаем с самого лучшего ракурса. У нас тут смотровая площадка под названием «Удачная посадка». Mm-hmm. И выбор был сделан в пользу одной песни. А это значит, что утро добрым будет. 100%.
2: Мало того, что утро, так еще и день. Потому что хороший день всегда начинается с хорошего утра. Дорогие друзья, вот по факту это есть наше завершение нашего эфира. И каждый раз это момент, скажем так, немного с грустинкой, пожалуй, да, потому что вот 3 часа были вместе, а теперь что, прощаться? Но главное прощаться на хорошей, на бодрой ноте, поэтому сегодня по результатам общего нашего голосования побеждают...
1: Всенародного!
2: Эй, Кларк, Винни, Fly Project, музыка, на трек 2026 года, точнее, обработка. Великолепнейшее завершение нашего сегодняшнего утра. Ай, молодцы!
1: Мне тоже нравится этот трек, поэтому пусть и вас он подбодрит этим утром четверга, ну, а мы с Женей желаем вам отличного начала дня. Пусть все планы сбываются, все идет как по маслу, а МВ Радио будет вам в этом помогать своей музыкой и прекрасными ведущими, которые вас будут еще сопровождать на протяжении всего этого дня.
2: Ну а на протяжении всех этих 3 часов вы были вместе с «Улетным утром» с Юлей и Женей Тихоновым. Вот это
1: мы
2: отличный момент для того, чтобы остановиться и просто включить музыку. Всем пока, всем до завтра, и уже будем встречать пятницу вместе на «Минской волне».
1: Всем удачи, всем пока.
0: Наш рейс.

0: Реклама.
1: Живите легко и комфортно с Ясна от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясна для каждого».
1: Подробнее на сайте ясна.бай или по номеру телефона 123.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей – звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 12 до 17 градусов со знаком «плюс». Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клетке и Старых дорогах. В Минске плюс 16.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, что изменится в банковской сфере и насколько подешевел биткоин.
0: Новости.
1: Министерство финансов Беларуси вынесло на общественное обсуждение проект изменений в порядок выпуска ценных бумаг. Документ упростит некоторые процедуры для бизнеса. Например, вместо полной публикации устава эмитента разрешили отображать в виде ссылки на сайт. Также прописываются четкие правила для размещения ценных бумаг за границей. Дополнительно уточняются два термина – погашение облигаций и постоянный процентный доход. Замечания и предложения можно оставить на правовом форуме или отправить в ведомство до 12 июня. Банки Беларуси введут новые стандарты безопасности для борьбы с мошенничеством с 1 июля. Финансовые организации начнут использовать антифорд-системы и цифровой отпечаток устройства. При каждом входе в интернет-банкинг система будет сравнивать технические характеристики смартфона или компьютера с сохраненным профилем. В некоторых случаях банк запросит дополнительное подтверждение личности. В Национальном банке подчеркивают, что геолокация нужна исключительно для защиты счетов. Платежная карточка и счета клиентов продолжат работать в обычном режиме.
0: К новостям в мире.
1: Промышленный комплекс Евросоюза может потерять до 1 300 000 рабочих мест уже в этом году из-за роста цен на энергоносители. Об этом пишет агентство Рейтер. Такая угроза связана с конфликтом между США и Ираном. Наибольший удар ожидает автомобильную отрасль. По сокращению могут попасть до 600 000 человек. Также потери прогнозируют в строительстве, металлургии, химической промышленности и транспорте. Кроме того, малообеспеченным семьям придется тратить почти 1,5% больше дохода на топливо. К новостям регионов. Сезон выставок начнется на мемориальном комплексе «Курган Славы» в эти выходные. Такой информацией поделились власти центрального региона. Свои экспозиции подготовят представители 4 районов Минской области. Например, для гостей рассчитывают организовать дегустации продуктов, игровые зоны, выступления артистов и мастер-классы. Подобные мероприятия планируют проводить через каждые выходные в течение лета. Выставки будут работать с 11 утра до 4 дня. Вход свободный. И в завершении выпуска. Стоимость биткоина опустилась ниже 62 000 долларов. Это произошло на крупнейшей криптовалютной бирже Binance. Там курс превысил 61 000. Для сравнения, исторический максимум был зафиксирован прошлой осенью. Тогда цена превышала 126 000 долларов. Власти Беларуси ранее отмечали, что тема криптовалют актуальна во всем мире. При этом подчеркивали, что сфера очень чувствительна и требует осторожного подхода.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 80 копеек, евро 3 рубля и 26 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 83 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

МВ Радио. Минск 97.4 FM.

0: Реклама.
1: Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Температура воздуха составит от 18 до 22 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 13 до 18 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Медели и Куполе. В Минске плюс 17.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, какие автомобили приобретают белорусы и что происходит в космосе.
0: Новости.
1: Беларусь заинтересована расширять взаимодействие с регионами России в агропромышленном комплексе. Об этом заявил министр сельского хозяйства Юрий Горлов. Он отметил, что стороны вместе создают новые сорта растений и внедряют информационные технологии, в том числе программное обеспечение для доильных залов. Учет климатических особенностей разных регионов помогает эффективнее возделывать такие культуры, как азим и рапс. Рынок новых автомобилей в Беларуси в мае вырос на 21%. Об этом сообщили в Белорусской автомобильной ассоциации. Специалисты сравнили показатели двух минувших месяцев. Всего было продано более 8 тысяч машин. Основной рост обеспечили гибридные и электрические модели. Продажи гибридов увеличились на 50%, а электромобилей на 47%. Последние достигли рекордной отметки в 3500 единиц. Эксперты связывают динамику с льготами для электротранспорта и развитием локального производства.
0: К новостям в мире.
1: Литва обсуждает с Соединенными Штатами Америки возможность размещения ядерного оружия на своей территории. Об этом заявил министр обороны прибалтийской страны. Он подтвердил, что переговоры идут, и Литва активно участвует в обсуждении. Сейчас Конституция страны запрещает.

0: запрещает размещение оружия массового поражения. Однако в мае президент и спикер Сейма поддержали поправки, которые отменили бы этот запрет. Новостям регионов. Житель Червеня нашел у себя в гараже 12 килограммов ртути. Об этом информирует МЧС. Мужчина копал яму и на глубине около 20 сантиметров наткнулся на металлический цилиндр. Он вытащил находку на улицу, открыл и увидел внутри ртуть. На место сразу вызвали спасателей. Специалисты также сняли 240 килограммов зараженного грунта и обработали территорию обезвреживающими растворами. Пострадавших нет, воздух и норма находятся в почве, а угрозы для окружающей среды не возникло. И в завершение выпуска. Сильная и продолжительная магнитная буря произойдет сегодня на Земле. Об этом предупреждают российские ученые. Причиной события стала серия мощных вспышек на Солнце. Выброшенные облака плазмы сольются в единую структуру и накроют нашу планету. Такая буря считается сильной, однако не рекордной, и может стать второй или третьей по мощности в этом году. В последний раз похожие события регистрировали в конце марта.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 80 копеек, евро 3 рубля и 26 копеек. 100 российских котируются как 3 рубля и 83 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Мінській волне. Открий для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Своё.бай». Твой надежный доведник по Минщине и усёй краине. Туристичный портал «Своё.бай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Своё» значит лепшее.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Температура воздуха составит от 18 до 22 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Слушаем наше на МВ-радио.

0: Компания «Белтелеком» представляет.
1: Живите легко и комфортно с «Ясно» от «Белтелеком».
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно» для каждого.
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
3: Категория 0+.
0: Программа «Дети в интернете» с цифровым помощником Ланой. Доступные ответы на интернет-запросы детей.
4: Дети, дети, дети, дети в интернете.
5: Привет, я Лана, твой цифровой помощник. Я всегда онлайн, чтобы помочь тебе разобраться в интернете безопасно и с удовольствием. О чем хочешь поговорить?
6: Привет, меня зовут Леша Пух. И сегодня я хочу узнать, почему дети похожи на своих родителей.
5: Тема активирована. Выдаю информацию.
6: Дети похожи на своих родителей не просто так. Все дело в наследственности, умении организма передавать свои признаки. Главный секрет хранится в клетках. Там есть инструкция по созданию человека. В каждой клетке есть ДНК. Это суперфлешка с кодом всего тела. Половина кода ребенка получает от мамы, половину – от папы. А гены – это отдельные файлы на флешке. Они отвечают за конкретные черты – цвет глаз, волос и даже характер. Есть сильные и слабые гены. Сильные побеждают слабых. Например, темные глаза сильнее голубых. Если у папы карие глаза, а у мамы голубые, ребенок, скорее всего, будет кареглазым, как папа. Но природа не копирует родителей полностью. Гены перемещаются случайно, как в лотерее. Поэтому дети похожи на родителей, но каждый остается уникальным.
5: У тебя отлично получилось. Могу помочь чем-нибудь еще?
6: Спасибо, Лана. Думаю, нет. На сегодня это все. Я запомнил. Мы наследуем от родителей не только цвет глаз, но и склонности к талантам, спорту и даже особенности здоровья. Чтобы сохранить этот бесценный подарок природы, важно заботиться о себе. Нужно вести активный образ жизни, есть больше овощей и фруктов, соблюдать режим сна, проводить время с семьей и изучать историю своего рода. Пока, Лана.
5: До встречи.
0: Программа «Дети в интернете». Каждый вторник и четверг на

0: Реклама.
1: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: В чем сила, брат?
5: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
4: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
6: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
7: Истина в Минской правде.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите реклама@mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 13 до 18 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, сколько валюты купили белорусы и что построили в Египте.
0: Новости.
1: Сотрудничество со странами Африки становится основным направлением для белорусских предприятий. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел. В частности, благодаря взаимодействию с Зимбабве, наша страна за 2 года превратилась из импортера пшеницы в экспортера. Этот опыт сейчас планируется масштабировать. В Беларуси ожидают визита президента Ганы с небольшим пакетом документов для подписания. Минск намерен заходить на контингент с технологиями и обучением специалистов. С начала года физлица в Беларуси оставались чистыми продавцами иностранной валюты. Об этом информирует Национальный банк. За прошедший месяц они продали примерно на 310 миллионов долларов больше, чем купили. При этом юридические лица приобрели на 230 миллионов долларов больше иностранной валюты, чем продали. Общий объем купленных денежных единиц составил более 950 миллионов долларов.
0: К новостям в мире.
1: Вторая за неделю забастовка машинистов метро проходит сегодня в Лондоне. Об этом пишет издание «The Standard». Причиной забастовки стал спор о 4-дневной рабочей неделе. Новые переговоры назначены на следующую неделю. Из-за протеста профсоюза не работают 2 линии, еще на одной частично нарушено движение поездов. Это создало огромную нагрузку на оставшиеся ветки и наземный транспорт. К новостям регионов. 1 ребенок после госпитализации в Борисове остается под контролем медиков. Об этом сообщили в учреждении здравоохранения. Все остальные дети выписаны домой и находятся под наблюдением участковых педиатров. Состояние оставшегося пациента оценивается как удовлетворительное. Медицинская помощь оказана в полном объеме, угрозы для жизни и здоровья нет. Отмечу, эта ситуация находится на контроле Министерства здравоохранения и санитарно-эпидемиологической службы. И в завершение выпуска. Первую линию беспилотного монорельса запустили в Египте. Об этом сообщает телеканал CNN. После полного завершения строительства эта сеть станет самой протяженной в мире. Поезда пока курсируют между Каирским районом Насер-Сити и новой столицей Египта. Протяженность этого участка составила 56,5 километров. Составы движутся полностью автоматически и способны перевозить до 45 тысяч пассажиров в час в каждом из направлений. Строительство линии обошлось примерно в 3 миллиарда долларов.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 80 копеек, евро 3 рубля и 26 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 83 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Между делом на Минской волне.
1: Друзья, ради вас проснулась, улыбнулась, собралась, добралась до эфирной студии Яника Романова. Значит, день проведем снова вместе с 12 до 16 часов. И сегодня календарь подсказал мне странный праздник, как мне кажется. Международный день спойлеров. Интересно, откуда он вообще пошел? Возможно, его придумал человек, который привык все время забегать вперед или рассказывать истории с конца. В любом случае, предлагаю это отметить, так что приготовьтесь. Готовьтесь, сейчас будут спойлеры. Впереди только отборные хиты, все будут пить кофе с корицей, потому что четверг, а самый главный спойлер этого дня – завтра уже пятница. Так что понемногу начинаем расслабляться и к ней готовиться между делом с МВ Радио. А еще делиться, что интересного в вашей жизни происходит, какие планы на будущее, хотя бы на ближайшее, ну и кого с чем нужно поздравить, пишите все это к нам на единый номер Viber, Telegram 8029-1010-307 или на номер для СМС 9704.
0: День пролетит незаметно между делом.

0: на Минской волне.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
3: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. «Эталон». Мы знаем законы нашей страны.
4: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: читайте о Мона Лизе и же с ней. Интересное наблюдение, друзья. В то время как предметы искусства уходят с молотка за баснословные суммы, продукты питания кто-то вынужден отпускать за бесценок. Например, армянские фермеры.
1: В курсе дела.
0: Армения лишилась более 95% экспорта фруктов и овощей после ограничений на поставки в Россию. Других рынков сбыта такого масштаба, как РФ, у местных производителей просто нет. Так что пока фермерам приходится продавать урожай на ярмарках в Ереване по ценам ниже рыночных, чтобы хоть как-то покрыть издержки. Напомню, что с 30 мая этого года Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз армянских томатов, огурцов, перца, зелени и клубники, ссылаясь на неоднократные нарушения фитосанитарных норм. А другие страны, Грузия, Латвия, ОАЭ, закупают армянскую продукцию в микроскопических объемах, тысячи долларов против миллионов на российском рынке. Ну а что мы здесь можем сделать, друзья? Только поддержать морально. У нас в Беларуси свой отменный, надежный огород. И с соблюдением норм в большинстве случаев все в порядке. И не нужно зависеть от импортной продукции, которая может застрять на границе. Мы кормим себя сами, это наше конкурентное преимущество. Так что нам остается только радоваться за наших производителей, говорить им большое спасибо и куплять наше вкусное белорусское.
1: В курсе дела.

0: не роботы, друзья, поэтому наши производительность и настроение часто зависят от природы, погоды, солнечной активности. И слишком жарко нам не очень, и слишком пасмурно, холодно, дождливо мы тоже не любим. Оптимально, вот, например, как сегодня в Беларуси. По данным Белгидромета, переменная облачность преимущественно без осадков, лишь на западе возможны кратковременные, на минуточку, дожди, грозы. Ветер южный, юго-восточный, при грозах, правда, порывистый. Максимальная температура воздуха зато от 20 до плюс 25. В Минске переменная облачность, без существенных осадков, ветер южный, юго-восточный, умеренный. Температура воздуха днем плюс 20, плюс 22, вечером плюс 17-20. Ну, говорю же, самое то.
1: Заряжаемся хитами. Ловим настроение дня. Не скучаем между делом на МВ-радио.

Музыка, новости и отличный настрой. Все, чтобы день прошел на ура. Подключаемся между делом на МВ-радио.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: 25 лет и 25 добрых дел. В честь 25-летия филиала Белгосстраха по Минской области и его представительств с апреля по июнь реализуется благотворительный проект «25 добрых дел». Цель проекта – забота о Минщине, помощь уязвимым слоям населения, благоустройство региона и защита экологии. Филиал Белгосстраха по Минской области ценит ваше доверие и гордится общими успехами. Желаем вам процветания и благополучия. Все подробности о страховании и инициативах

танцуем, друзья, на обед, а заодно в следующий час. Там у нас будет приятный розыгрыш, ну а чуть раньше интересный выпуск новостей с Яной Довбенко. Не пропускайте важное и будьте в курсе.

0: Радио. МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 17 до 20 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, как сотрудничают Беларусь и Россия и что нашли мексиканские ученые.
0: Новости.
1: Беларусь сформирует комитет по торгово-экономическому сотрудничеству с Ганой. Соответствующее постановление принял Совет министров нашей республики. Документ является основой для переговоров с африканской страной о создании структуры. Представлять официальный Минск будет Министерство иностранных дел. Ведомство может вносить небольшие корректировки в будущее соглашение и заключить его при согласии всех сторон. Напомню, Беларусь рассматривает Гану как один из возможных центров распространения своей продукции по Африке. Товарооборот Беларуси и России в этом году может достичь рекордных 70 миллиардов долларов. Такой прогноз озвучил посол нашей республики в России Юрий Селиверстов. Он напомнил, что в прошлом году страны обновили исторический максимум взаимной торговли товарами и услугами. Показатель составил 62 миллиарда долларов. По итогам 4 месяцев текущего года объем внешней торговли вырос еще на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Юрий Селиверстов подчеркнул, ориентиры для углубленного развития задают лидеры двух государств.
0: К новостям в мире.
1: Ряд стран Евросоюза оказался не готов к новому миграционному законодательству. Об этом пишет газета Financial Times. Так, некоторые государства до сих пор не создали инфраструктуру для ускоренного рассмотрения заявлений на границах. Также возникли трудности с внедрением биометрической системы контроля. В аэропортах уже начались задержки. В четверг министры внутренних дел стран ЕС обсудят ход реформы и ограничения миграционных потоков. Отдельно будет рассмотрен вопрос депортации тех, кому отказали в убежище. Летняя оздоровительная кампания стартовала в Минской области. В лагерях центрального региона за лето оздоровят почти 65 тысяч детей. Например, в Любанском районе работают более 20 лагерей разной направленности. Особой популярностью пользуются места отдыха с круглосуточным пребыванием. Например, в лагерь Ареса на первую смену прибыли более 100 ребят. Для них подготовили квесты, викторины, спортивные состязания и творческие мастер-классы. Всего в этом сезоне здесь пройдут 5 смен. К приезду детей в корпусах провели ремонт, озеленили территорию и оборудовали зону с палатками. И в завершение выпуска. Ученые из Мексики расшифровали древний лунный календарь народа сапотеков. Речь идет об одной из самых древних цивилизаций в американском регионе. Археологи изучали записи возрастом более чем в 2000 лет. Таким образом, тексты значительно старше аналогичных наблюдений майя. Ученые выяснили, что древний народ довольно точно определил длительность лунного месяца – около 30 суток. При этом календарный день у сапотеков начинался около полудня.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 80 копеек, евро 3 рубля и 26 копеек. 100 российских котируются как 3 рубля и 83 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Наслаждайтесь летним настроением вместе с «Минской волной».
1: И вы даже не представляете, друзья, насколько летним скоро станет наше с вами настроение. В начале июня белорусы могут прямо здесь, никуда не выезжая, окунуться в тропики. Сейчас пока стоит комфортная и довольно сухая погода с несильной жарой, однако в ближайшие дни ситуация изменится. Нас ждут сильные дожди, палящая температура до плюс 27 градусов. В общем, получается тропический рай. Добро пожаловать в белорусский тропик. Таиланд без виз и абсолютно бесплатно. Ну а пока мы к этому морально настраиваемся и готовимся и выбираем подходящий гардероб, предлагаю сделать еще и перерыв в рабочих делах и немного поиграть, проверить свою интуицию, потому что в этом часе будет рубрика «Факт или фейк» и возможность получить билеты в музыкальный театр.
0: Добавим драйва!

0: на Минской волне.
1: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
2: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
1: А на горячие?
2: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
1: А еще?
3: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите reklama@mvolna.by. Трек с белорусским акцентом.

0: твои стихи.
1: Любите «Васильки» или не любите, это сейчас не важно. Главное – любить музыкальный театр. Встречайте «Любовь против императорского гнева» в музыкальном театре 11 июня мюзикл «Голубая камея». История графа Орлова и загадочной княжны Таракановой, которая развернулась между блестящим Санкт-Петербургом и романтичной Венецией. История развернулась не княжна Тараканова. Тайные донесения, коварная предательство и роковая страсть способны изменить ход истории. Сможет ли истинное чувство победить интриги и спасти от гибели? Узнайте в грандиозной постановке «Любовь торжествует». Вот вам и спойлер.
2: Факт или фейк?
1: У нас торжествует интуиция на радио. Друзья, сегодня буду готовить вас к походу на «Голубую камею». Вспомним интересные исторические факты, а вот насколько они будут достоверными, решать придется вам. Я кое-что расскажу, а вы определите, это правда или вымысел. Соответственно, факт или фейк мне нужен в качестве варианта ответа на Viber Telegram 80-29-10-10-307 или на номер для смс 9704. Давайте будьте сегодня 22-м по счету с правильным ответом, заберете подарок и пойдете в музыкальный театр на «Голубую камею». Еще раз внимание, все записываем в календарике 11 июня. И вот что, значит, я вам сейчас поведаю. Княжна Тараканова считается одной из самых загадочных авантюристок 18 века, чье настоящее имя и происхождение так и остались неизвестными. Она вошла в историю как самозванка, дерзко претендовавшая на российский престол. А граф Алексей Орлов получил от Екатерины II приказ любой ценой, понимаете ли, заманить эту дамочку на русский корабль. Для этого он выбрал не силу, а очень даже романтический подход, притворился пылким поклонником. А чтобы окончательно усыпить ее бдительность, пошел на крайний шаг, сыграл с ней свадьбу. Ну, естественно, фиктивную, прямо на борту корабля. А сразу после венчания приказал арестовать так называемую жену. Вот вы во все это верите? Был такое, как вы думаете? Или нет? Что за страсти такие? Орлов и Тараканова. Вайбер, телеграм 8029-1010-307. Номер для смс 9704. Мне кажется, вот после этой истории мне надо в педагогический, на педагога по истории переквалифицироваться. Мне кажется, детям зашло бы.

0: Вот кто-то спит и видит, как выигрывает на МВ-радио билеты и идет в театр. Сейчас узнаем, у кого эти мечты сбудутся и кто от нашего лица отправится на «Голубую камею» 11 июня в музыкальный театр. История графа Орлова и загадочной княжны Таракановой, которая развернулась между блестящим Санкт-Петербургом и романтичной Венецией. Тайные донесения, коварное предательство и роковая страсть, способные изменить ход истории. Сможет ли истинное чувство победить интриги и спасти от гибели? Узнайте в грандиозной постановке «Любовь торжествует».
1: Факт или фейк?
0: Ну, а я вас просила прислушаться к своей интуиции и определить то, что я сегодня рассказывала про графа Орлова и княжну Таракановой. Это все правда или, по большей части, вымысел? Ваша задача была прислать мне, соответственно, один из вариантов ответа – факт или фейк. И да, друзья, все было правдой абсолютнейшей. То, что княжна Таракановой – это авантюристка еще та, вошла я в историю как самозванка еще та, которая претендовала на российский престол. Графу Алексею Орлову приказал Екатерина II ее заманить на русский корабль. Он решил жениться, представляете, на Таракановой. Вот так, ну, свадьба была фиктивная. А сразу после этого арестовали они ее. Вот и все. Там потом не очень хорошо закончилось. Но в спектакле будет все позитивно, я уверена, и будет все про любовь. Так что мне от вас нужен был ответ факт, причем 22-м по счету. С этим справилась Светлана, 46-52, последние цифры номера. Так что, Светлана, мы вас от души поздравляем. Вы пойдете наблюдать эту историю любви, трагедии. Уж там сами определитесь на месте, чего обязательно получить удовольствие, нам потом расскажите, как все пройдет с вами в течение пары дней. Свяжется наш редактор, расскажет, как воспользоваться билетами.
1: Факт

0: мы медленно, но верно двигаемся по направлению к пятнице. Ну, а из ближайшей точки назначения следующий час. Но пока есть дела поважнее этого.
1: Эфирный чат.
0: Да, именно вот так называются эти важные дела. Эфирный чат, это знаете, что это ваши сообщения, приветы прямо сейчас будут озвучены. А вы их присылайте заведомо на наш номер единый Viber Telegram 8029-10-10-307 или на номер для смс 9704. И вот у нас кое-что есть от Анастасии. Здравствуйте, любимое радио. И вам, Анастасия, большой привет. Хочу передать теплый привет своим любимым и самым лучшим коллегам Молодечнинского МРО филиал «Энергосбыт». Очень важные ребята, очень серьезная у них работа, как вы понимаете, энергии друг другу и нам с вами передают. Пусть солнышко будет не только за окном, но и в душе. Отличного вам настроения и продуктивного дня. Улыбайтесь, ведь вы лучше. Сразу понятно, да, кто в этом коллективчике душа компании? Конечно же, Настя. Вот, потому что она их в любой день всегда поддержит хорошим сообщением позитивным и своим добрым словом. Может быть, даже зарплатой. Мы же не знаем, кем Анастасия в этом коллективе еще работает и числится. В любом случае, друзья, большой вам привет. Улыбайтесь, действительно. А чего тут расстраиваться? Во-первых, четверг. Во-вторых, потеплело. В-третьих, скоро выходные. Ну, чего вам еще нужно? Хорошую песню будет прямо сейчас.
1: Эфирный чат.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 15 до 20 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых Дорогах. В Минске плюс 20.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, какой процесс нужно ускорить Белоруссии и России и что может сорвать установку мирового рекорда.
0: Новости.
1: Уровень самообеспечения Беларуси молоком достиг 300%. Об этом рассказали в Академии наук. Как отметили в ведомстве, наша страна полностью закрывает потребности населения по ряду продуктов питания. Например, отечественные предприятия производят на 40% больше мяса, чем потребляют белорусы в течение года. Специалисты подчеркивают, что излишние товары поставляют за рубеж. Потому сельскохозяйственная продукция составляет четверть от всего товарного экспорта нашей страны. Беларусь и Россия выполнили только половину от запланированных мероприятий развития союзного государства. Об этом заявил посол нашей страны в России Юрий Селиверстов. По его словам, речь идет о тех договоренностях, что нужно было выполнить с 2024 по 2026 годы. Дипломат подчеркнул, до окончания срока реализации инициатив остается лишь полгода. За такое время необходимо выполнить еще около 150 проектов. Потому представитель официального Минска призвал все ответственные органы ускорить работу в этом направлении.
0: К новостям в мире.
1: Украина просит Германию передать дополнительные ракеты для зенитных комплексов «Патриот». Об этом пишет агентство Bloomberg. По информации журналистов, официальный Киев желает получить снаряды-перехватчики из запасов Берлина. В обмен власти Украины обязуются произвести новые аналогичные боевые аппараты и отправить их в Германию. Правительство европейского государства пока изучает такую сделку. Напомню, ранее Киев запросил у США лицензию на выпуск ракет для систем «Патриот» из-за их критического недостатка. К новостям регионов. Следственный комитет открыл уголовное дело по факту отравления несовершеннолетних в Борисове. Напомню, ситуация началась во вторник. К медикам обратились около 30 детей с признаками инфекционного заболевания. Специалисты оказали ребятам необходимую помощь. Почти всех их уже выписали домой. Правоохранители же опросили пострадавших, их родителей и сотрудников образовательных заведений. Стражи закона также изучают условия хранения продуктов и их транспортировки. Среди прочего, следователи нашли и других пострадавших от отравлений в разных населенных пунктах Минской области. И в завершение выпуска. В Аргентине не смогли приготовить самый большой бутерброд в мире. История развернулась в городе Авильянедо. Одно из местных заведений решило создать закуску длиной в 750 метров. Сэндвич начали делать на одной из центральных улиц населенного пункта. За процессом наблюдали тысячи людей. Им пообещали раздать порции бутерброда после регистрации достижения Книгой рекордов Гиннесса. Однако готовка затянулась, и зрители начали отрывать себе куски огромного сэндвича. В итоге установка рекорда была сорвана.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 81 копейка, евро 3 рубля и 26 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 83 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: зрителей было зафиксировано, хотя стадион вмещал только 60. Вот, ничего себе. Турция очень много заработала на этом. Авиабилеты были в 3-4 раза дороже. Естественно, сами билеты были очень дорогие. Всю эту туристическую отрасль всколыхнула и так далее. Таким наплывом со всего мира люди ехали, понимаете ли. Так что Италия много потеряет, между прочим, в связи с таким решением. Им бы такие деньги сейчас были не лишними экономику поддержать. Но вообще люди со всего света, как думаете, для чего едут на концерт Канье Уэста? Они все ждут, может, реально возьмет да споет нам там Шатунова «Седую ночь». Ну, а почему бы и нет? Невозможное возможно, как говорят классики. Ну, а пока нам придется подождать и разгадать другую музыкальную загадку в игре «Из песни слов не выкинешь», а заодно разыграть билеты в ботанический сад. Здесь Некроманова, не пропустите.
1: Добавим драйва между делом.

0: Реклама.
1: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
2: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Да скоро не то что оттепели, жаришка, по крайней мере, в ботаническом саду. Хотите устроить детям лучшие выходные на свете и на земле? 6 и 7 июня в ботаническом саду пройдет грандиозный семейный фестиваль «Букетс». Проекту исполняется 10 лет. Это огромный интерактивный город, где дети получат трудовые книжки, освоят более 100 профессий, от диджея до спасателя МЧС, заработают первые игровые деньги и даже сдадут на права. Будет очень весело.
1: Из песни слов выкинешь.
0: У меня тоже будет очень весело, потому что, значит, на кону одно семейное пригласительное, внимание, на двух взрослых и двух детей, и музыкальное задание, конечно же, от меня в этой игре. Что будет происходить? Мы будем слушать фрагмент известной песни, одно слово в нем будет запикано, ваша задача его вычислить и прислать мне на Viber, Telegram 8029101037 или на номер для смс 9704. Будьте сегодня 22-м по счету с правильным ответом, заберете подарок от нашего партнера и посетите этот замечательный фестиваль и наш заодно ботанический сад. И в честь Дня любви к лету, который отмечается сегодня 4 июня, Полина Гагарина будет исполнять песню в нашем эфире «Бабочки». Внимание, задание.
1: Какого слова не

запикано. Ваша задача прислать. Вариантов, кстати, там может быть несколько. Я пока слушала, знаете, о чем подумала? Вот лето наступило, бабочек почему-то на улицах у нас пока очень мало. Какой-то не сезон бабочковый получается. Я не знаю, может, вот я не в те места какие-то хожу, не там гляжу. Если вы знаете, где много бабочек сейчас, может быть, даже и в ботаническом саду, почему бы и нет, то напишите мне заодно локацию. Вот, ну, а может, они еще не проснулись, может, холодно им было, не знаю. В общем, пока что у нас бабочки только в животе, причем благодаря Полине Гагариной. Ну, и благодаря ей же вы можете получить семейное пригласительное аж на четверых, двух взрослых и двух детей, на замечательный фестиваль «Букитс» на 6-7 июня, то есть в эти выходные. Вижу, уже полетели ваши ответы, но важно же ведь не только правильный прислать, а еще и 22-м по счету. Для тех, кто только что присоединился, Viber, Telegram 8029-10-10-307, номер для смс 9704, ну и вот еще разочек задание.

0: потому как Деми Ловато хочется как можно поскорее оказаться в ботаническом саду. Я не смею вас задерживать, друзья. Хотите устроить детям лучшие выходные? 6 и 7 июня в ботаническом саду пройдет грандиозный семейный фестиваль «Букидс». Проекту исполняется 10 лет. Это огромный интерактивный город, где дети получат трудовые книжки, освоят более 100 профессий, от диджея до спасателя МЧС, заработают первые игровые деньги и даже сдадут на права. Будет очень весело. Это я вам, Романова, говорю.
1: МВ Радио. Из песни слов выкинешь.
0: Пора подводить итоги и награждать заслуженным семейным пригласительным на это мероприятие от МВ Радио. Итак, значит, двое взрослых, два ребенка смогут пойти от нашего лица, посетить в ботаническом саду фестиваль «Букидс», пройти все вот эти профессии интересные. Кстати, вот Ольга поделилась с нами, что любимая локация ее там массажист, видимо. На практике там показывают какие-то приемчики детям, они потом на мамах отрабатывают, я так поняла. А детям нравится химик, лаборант, кондитер, банковский работник. А, химик и лаборант — это одна профессия, да? Кондитер и банковский работник. Ну, губа не дура. Уж простите меня, у детей, особенно по поводу банковского работника. Ну, а кондитер вообще так вкусная профессия. Химик-лаборант вот тут удивили. Ну, наверное, нравится всякие опыты интересные детям проводить. Не наверное, а точно. Итак, друзья, настала пора определять победителя, что-то тянуло время, да, тянуло интригу. Но, тем не менее, пора напомнить, что мы слушали с вами фрагмент песни Полины Гагариной «Бабочки». Одно слово было запикано, и это было «Не отпускай». Давайте сверим результаты.
1: Правильный ответ.

0: пропустить-то придется. Во-первых, мне из рук 4 билета на двух взрослых, двух детей в ботанический сад на Букетце. Ну, а во-вторых, отпустить придется туда еще и Павла, прекрасного мужчину. Импозантного, это я в Вайбере подсмотрела по его фотографии. 0402, последние цифры номера. Паш, если вы нас прямо сейчас слышите, я вас поздравляю, улыбнитесь. Вам достается не автомобиль, он у вас есть, судя по вашей же, опять же, аватарке, а вам достаются билеты в ботанический сад. Проведите время весело с детьми, если они у вас есть, если нет, возьмите чужих. Сделайте добро людям, в конце концов. Все мы братья и сестры и должны друг другу помогать. Ну и с вами в течение пары дней, да нет, быстро довольно-таки свяжется наш редактор. Держите руку на пульсе, потому что скоро уже мероприятие, тянуть-то больше некуда. Вот, и расскажет, как воспользоваться билетами, как их забрать и как посетить ботанический сад и Букетце.
1: Из песни слов выкинешь.

0: реклама на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
3: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
4: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 16 до 21 градуса тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 21.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что происходит на Ближнем Востоке и как работа по ночам влияет на человека.
0: Новости.
1: Премьер-министр Беларуси Александр Турчин прибыл с официальным визитом в Кыргызстан. Поездка такого уровня является первой в своем роде в истории отношений официальных Минска и Бишкека. Глава правительства намерен встретиться со своим коллегой Адылбеком Касымалиевым, а также президентом далекой страны Садыром Жапаровым. Кроме того, Александр Турчин планирует принять участие в белорусско-кыргызском бизнес-форуме. Кроме того, премьер-министр рассчитывает посетить ряд предприятий Центральноазиатского государства. Беларуси и России следует разработать новый механизм поддержки авиарейсов между собой. Об этом заявил посол нашей страны в России. По его словам, официальные Минск и Москва способны выделять субсидии на совершение полетов между городами. Дипломат считает, что деньги на такую цель можно направлять из бюджета союзного государства. Руководитель миссии отметил, аналогичный механизм уже показал свою эффективность в активизации движения трансграничных поездов.
0: К новостям в мире.
1: Израиль и Ливан договорились об условиях прекращения боевых действий между собой. Об этом сообщили в Госдепартаменте США. Официальный Вашингтон выступил посредником между Тель-Авивом и Бейрутом. Согласно договоренности, радикальное движение Хизбаллах должно прекратить обстрел земель еврейского государства. Также от фракции требуют вывода своих сил из ряда регионов Ливана. Их позиции должны занять вооруженные силы самой страны. Соглашение вступает в силу после одобрения всеми участниками конфликта. Однако Хизбаллах отвергает эти договоренности. Новостям регионов. Коммунальные службы Минской области провели капитальный ремонт почти 15 многоквартирных домов. О таких результатах с начала года рассказали в ЖКХ Центрального региона. Как отметили в объединении, обновление коснулось зданий в 9 районах и городе Жодино. В ряде объектов специалисты заменили вышедшие из срока эксплуатации лифты на новое оборудование. Подобные работы будут продолжаться и в будущем. И в завершение выпуска. Работа по ночам может снижать объем некоторых зон мозга. Так считает группа ученых. Они изучали состояние органа примерно у 15 тысяч человек. Часть из них периодически трудилась в ночное время. Исследователи пришли к выводу, что у таких людей стали немного меньше два участка мозга. Например, они отвечают за формирование положительных эмоций, работу памяти и концентрацию внимания. Отказ от ночных смен позволял постепенно остановить негативную тенденцию. Вместе с тем, ученые отмечают, результаты их работы еще нужно подтвердить в новых исследованиях.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 81 копейка, евро 3 рубля и 26 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 83 копейки белорусских. на этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Дневной сеанс.
1: Друзья мои, здесь я, Ника Романова, до сих пор почему-то, что я здесь делаю, я уже должна быть в другом месте. Ну и ладно, должна вам признаться, я последнее время халтурю, халявлю, если можно так высказаться, и не смотрю ни сериалы, ни фильмы, потому что переезжаю на другое место жительства со всеми вытекающими отсюда последствиями, отсутствием времени и наличием бардака. Смотрела изредка только какие-то телешоу и реалити типа «Натальной карты», «Женский форум», «Сокровища императора», «Ставка на любовь». Сейчас начался, кстати, новый сезон. Может, кто-то еще не знал. Очень нравится мне этот проект. Может, тоже этого кто-то из вас не знал. Плюс, кроме того, это все, знаете, очень удобно смотреть фоном, пока собираешь вещи и вообще занимаешься разными бытовыми делами. Так что сегодня в дневном сеансе вся надежда исключительно только на вас. Если у вас есть для меня и для наших слушателей свои рекомендации, обязательно пишите, делитесь. Кому-то точно захочется посмотреть. Ну и я скоро вещи свои доразберу, обуючу свое новое пространство и тоже улягусь перед телевизором отдыхать, потому что заслужила. Вайбер, телеграм 8029-1010-307, номер для смс 9704. Сюда кидайте все, что хотите сказать. Ну и приветы тоже можете еще успеть передать.
0: Дневной сеанс.

0: Новое радио. Дневной сеанс.
1: Нам написали две прекрасные девушки, и они посмотрели, представляете, порекомендовали один и тот же фильм. И неудивительно, потому что это байопик про Майкла Джексона и про его творчество. Вот Анна пишет, посмотрела Майкла в кино, очень понравился, исполнитель главной роли бесподобно сыграл. Ощущение, как будто на живом концерте Майкла Джексона побывала, и без всякой грязи. Причем Анна это поделилась. Ольга вдогонку пишет, смотрела Джексона, очень понравился фильм. Эх, жаль, нельзя в кинотеатрах танцевать, а ножка дергалась. Оля, а почему нельзя-то? Вы что там скромничали-то сидели? Я, между прочим, от многих слышала, что в зале танцевали. Видимо, возможно, от сеанса зависит от того, какие люди там соберутся, попадутся. Так что вы в следующий раз не теряйтесь, ладно? Делайте, что хочется. Но ножкой дергать, это, конечно же, замечательно под хиты мировые Майкла Джексона в том числе. А Джафар Джексон, знаю, в главной роли там сыграл, племянник самого Майкла. И все в основном отмечают, как здорово он перевоплотился в знаменитого своего дядюшку. Так, есть еще у нас сообщение в виде привета. Передайте привет моим подружкам Насте и Алине. И всем привет в Минске и в Борисове от Натальи. Ну вот, можно сказать, передала. Девчонки, отличного вам всем дня и настроения. И, конечно, всем нашим слушателям заодно из разных уголков Минска и Минской области. Ну а на этом я, Ника Романова, с вами прощаюсь. Впереди пауза на вашу любимую музыку, потом на новости, а потом на «Как дома» шоу. Дождитесь обязательно Красовского и Николаевича. А здесь все это время была я. Еще услышимся. Пока.

0: на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай.
5: 25 лет и 25 добрых дел. В честь 25-летия филиала Белгосстраха по Минской области и его представительств с апреля по июнь реализуется благотворительный проект «25 добрых дел». Цель проекта – забота о Минщине, помощь уязвимым слоям населения, благоустройство региона и защита экологии. Филиал Белгосстраха по Минской области ценит ваше доверие и гордится общими успехами. Желаем вам процветания и благополучия. Все подробности о страховании и инициативах можно узнать на сайте bgs.by.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 17 до 21 градуса тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 21.

0: Русской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, сколько детей планируют оздоровить в Беларуси и как не стоит руководить организацией.
0: Новости.
1: Компании Беларуси смогут ввозить ряд транспортных средств из-за рубежа без уплаты утильсбора. Соответствующий указ подписал президент нашей страны. Документ касается грузовых автомобилей экологического класса 5 и выше, прицепов и полуприцепов. Если с даты их выпуска прошло не больше 3 лет, то импортер может не перечислять указанный налог на машины. Мера действует до конца года. Власти считают, что новшество упростит процесс обновления парков транспорта у отечественных автоперевозчиков. Власти Беларуси направят почти 85 миллионов рублей на летнее оздоровление детей в этом году. Такой информацией поделились в Республиканском центре по санаторно-курортному лечению населения. Как отметили в ведомстве, показатель превышает уровень минувшего периода почти на 15%. Например, около трети суммы направили на обновление стационарных загородных лагерей отдыха. Специалисты рассчитывают, что в этом году оздоровления пройдут около 400 тысяч юных белорусов.
0: К новостям в мире.
1: Расходы вооруженных сил США быстро растут. Об этом сообщает американский телеканал Fox News. По информации журналистов, одной из основных причин ситуации является проведение незапланированных операций. В их числе боевые действия против Ирана и укрепление южной границы Соединенных Штатов. Также Пентагон стал тратить значительно больше средств на закупку топлива из-за удорожания энергоресурсов во всем мире. На таком фоне американские силы уже начали сокращать ряд других расходов. Новостям регионов. Фестиваль фольклорного искусства «Единогласие» пройдет в Солигорском районе. Мероприятие организуют в агрогородке Ананчицы в субботу. В событии будут участвовать около 20 творческих коллективов из разных регионов Минской области. Артисты покажут зрителям элементы национальной культуры через танцы, песни, обряды и другие активности. Кроме того, для гостей будет работать ярмарка изделий мастеров-ремесленников. Организаторы приглашают всех желающих посетить фестиваль. И в завершение выпуска. В Китае суд приговорил бывшего настоятеля монастыря Шаолинь более чем к 20 годам тюрьмы. Правоохранители выяснили, что священнослужитель долгое время злоупотреблял своим положением. Например, руководитель присвоил и растратил более 40 миллионов долларов в эквиваленте. Также мужчина нарушал буддийские заповеди и поддерживал отношения сразу с несколькими женщинами. Обвиняемый признал свою вину, приговор вступил в силу. Кроме того, в монастырь назначили нового настоятеля.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 81 копейка, евро 3 рубля и 26 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 83 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама.
1: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
5: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет переменная. Облачность, пройдут небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 13 градусов по Цельсию. Днем от 19 до 24 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: Наши на Минской волне.

0: категория 12+.
1: Самые обсуждаемые тренды соцсетей на этой неделе. В авторской рубрике Юлии Умаровой «Залипаем».
2: Залипаем!
3: Всем привет, меня зовут Юлия Умарова. Сегодня разберем главные тренды, которые вирусятся в соцсетях.
1: Обсуждаем.
3: Американки все чаще отказываются от синтетики. И дело вовсе не в моде. Полиэстер делают из нефти и переработанных пластиковых бутылок. Их плавят, продавливают через сито, получают пластиковые нити, затем красят и пропитывают химией. Таким образом, ткань не дышит, создает на коже парниковый эффект. В итоге возникает проблема, которую многие даже не связывают с одеждой. Воспаление, повышенное потоотделение, неприятный запах. Все это потом годами пытаются лечить кремами и процедурами, но, к сожалению, так и не устраняют первопричину.
1: Смотрим.
3: В социальных сетях стремительно набирают популярность видео, где парикмахеры делают стильные укладки и прически попугаям. Яркие пернатые спокойно сидят в кресле, пока мастера аккуратно работают феном и создают забавные образы. Особенно часто с эффектными рыжими эхохолками.
1: Слушаем.
3: И немного музыкальных новостей. Маш Милаш и Жасмин выпустили долгожданный совместный фит «Дольче Вита». Поклонники с нетерпением ждали и в течение месяца ежедневно спрашивали про него исполнительниц. «Дольче Вита» — это современное переосмысление легендарного хита «Жасмин», только уже в свежем обличии. Еще до официального релиза трек начал разлетаться в соцсетях, заняв 4-е место в списке самых популярных звуков.

0: был разбор трендов с Юлией Умаровой. До встречи в следующем выпуске.
1: Смотрим, слушаем, обсуждаем и залипаем на МВ Радио. Слушаем наше на МВ Радио.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 17 до 21 градуса тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 21.
0: На Минской волне 17 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, о чем стоит помнить любителям рыбалки и как очки превращаются в новый вид смартфонов.
0: Новости.
1: Премьер-министр Беларуси Александр Турчин находится с официальным визитом в Кыргызстане. Глава правительства посетил несколько местных предприятий по переработке отходов. В строительстве одного из них участвовала отечественная компания. Она обеспечила запуск 7 линий по изготовлению промышленных товаров из отработанных элементов. Второй завод создавали при поддержке Китая. В частности, Александр Турчин изучил опыт применения новых технологий Поднебесной в части утилизации отходов. Власти Беларуси намерены провести масштабную реконструкцию мелиоративных систем страны до 2030 года. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства. Как отметили в ведомстве, обновление должно затронуть сооружения на площади в более чем 400 тысяч гектаров. Ответственные службы также планируют выполнить ряд работ на таких землях. Акцент будут делать на удалении излишней растительности. Такой процесс призван ускорить вовлечение мелиорированных земель в хозяйственный оборот.
0: К новостям в мире.
1: Иран не собирается брать плату именно за проход судов через Ормузский пролив. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Исламской Республики. Как отметили в ведомстве, официальный Тегеран желает получать деньги за оказание ряда услуг транспортным средствам. Например, речь идет о помощи с навигацией, обеспечении безопасности и выполнении спасательных операций при необходимости. Вместе с тем, Иран и США обсуждают введение подобных новшеств. Новостям регионов. Житель Червенского района ловил рыбу в период действия запрета. Мужчина установил ловушки на одном из местных водохранилищ. В общей сложности браконьер поймал 8 различных представителей фауны. Причиненный природе ущерб оценили практически в 6 тысяч рублей. Человек признал свою вину и полностью возместил ущерб. Похожий случай произошел и в Вилейском районе. Специалисты призывают белорусов строго соблюдать правила ловли рыбы. И в завершение выпуска. Тайваньская корпорация Acer представила первые модели собственных умных очков. Речь идет о двух устройствах. Одно из них нужно подключать к смартфону или компьютеру. Тогда девайс становится дополнительным мобильным экраном. Второй аппарат имеет камеру и голосового помощника Gemini от компании Google. По словам разработчиков, нейросеть способна анализировать получаемые снимки и переводить речь собеседника. Цена таких очков пока остается неизвестной.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку. Сегодня 2 рубля 81 копейка, евро 3 рубля и 26 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 83 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационный информационная служба «Радио Минская волна».

0: Привет-привет, друзья! На часах 17.10, рабочий день у всех практически завершился. Ну, если не завершился, то не забудьте выключить компьютер, помыть чашку и улыбнуться коллеге, сказать «до завтра».
1: Ну, а не забудьте еще тапочки поменять на правильную обувь, а то ж все иногда и в тапочках ходят по
0: улице. У меня такое было.
1: Было?
0: Я однажды летние туфли надела и забыла поменять. И вышла, думаю, что-то как-то холодно, а зима была.
1: А у меня была вообще серьезная ситуация. Я бахилы надел. И вышел, и в бахилах пошел вот так вот. И думаю, что такое?
0: Как-то скользко.
1: Да нет, почему на меня обращают внимание? Опускаю взгляд вниз, и я в идеальном состоянии свою обувь оставил. Представляешь, по всем вот этим вот лужечкам прошел.
0: Ну и хорошо, друзья. Но мы точно не забываем номер студийный 8029-1010-307. Он пригодится вам на протяжении всего нашего шоу, потому что приветы с поздравлениями мы принимаем.
1: Точно.
0: Сегодня 4 июня.
1: Перепелку мы включаем.
0: Обязательно.
1: И, ну, конечно же, немножко подготавливаем ваш желудок к чему? Принятию пищи.
0: Да, игра «Что не так у шефа» будет сегодня. Готовим популярную лазанью, но не простую, а грузинскую. Будет очень вкусно. Это «Как дома шоу» Володя Николаевич.
1: И Вика Красовская. Оставайтесь с нами.

0: новое радио. Перепелка.
1: Если вы так же, как и я и Володя, обожаете кетчуп,
2: да.
1: А Володя обожает кетчуп.
2: Это да, ты же смотри, какой я улыбчивый.
1: Мне кажется, это то самое, что нас заставляет и сердце наше биться чаще, и вспоминаешь детство. Я не знаю, когда появился кетчуп у нас в холодильнике, ну, ты знаешь,
2: название не будем фирменное называть, да?
1: Нет, ну я помню, известный был в стеклянной бутылке, такой широким горлышком.
2: Ага, и потом выбивали вот так.
1: Да-да-да, все мы помним, все знаем, да, и кетчуп для нас это правда, ну, как, знаешь, есть картошка, молоко, хлеб и кетчуп. Вот где-то он вот в пятерке топ-продуктов, которые должны быть у каждого.
2: Кстати, да, действительно.
1: Да?
2: Вот без кетчупа жизнь не та, как и без кота. Ну, вот примерно что-то такое.
1: Мы
2: да?
1: любим кетчуп, вы уверены тоже. Мы с удовольствием разыграем от наших партнеров, компании «Стадар». Кетчуп из томатов – это воплощение натуральности. Используются только тщательно отобранные сочные помидоры, выращенные белорусскими фермерами. Добавляются только самые необходимые натуральные ингредиенты. Кетчуп «Стадар» для тех, кто любит вкус и пользу.
2: Ну, кто-то точно выиграет, потому что у нас прямо сейчас игра «Перепелка». Что же по условиям? Все просто, мы ничего не меняем. Сегодня еще четверг, вот завтра что-то такое будет интересное. Но про то, что произошло. Познакомился с искусственным интеллектом, его зовут Сид. Я поговорил с ним, он говорит, никаких вопросов, хозяин. Я с удовольствием возьму музыкальную композицию. Текст менять не буду, но зато музыкальная составляющая изменю до неузнаваемости. Ваша задача – узнать, что за музыкальное произведение, как оно называлось и, конечно же, исполнитель. А куда отправлять? Отправлять на 8029-1010-307. Это Viber и Telegram. Вик, скажи мне, четвертое сообщение?
1: А давай 44-е.
2: Слушай.
1: Ну?
2: Тема-то классная.
1: Класс.
2: Скорее всего, очень много понравится нашим слушателям эта композиция, поэтому
1: сложно
2: давай.
1: Сложно будет подгадать. 44-е. 44-е. Победное. Слушаем задание.
0: Перепелка.

0: Я даже увидела, что этот стиль называется эмо-рок. Мне сразу захотелось подвести глаза черным карандашом, залить пчелку, хотела сказать, челку лаком.
1: Хотел-отель такой, знаешь, такой такое темное, такое что-нибудь такое все. В общем так, для вас, я напомню, 8029-1010-307, Viber, Telegram, 44-е сообщение у нас победно, если оно правильно. Ждем ваших сообщений.
2: Как дома шоу на МВ Радио. Реклама на Минской волне. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: радио. Перепелка.
1: Да, это перепелка. И да, Вика и Володя сейчас в студии наслаждаются тем, что вытворил искусственный интеллект. Сиду большое спасибо, потому что очень много наших слушателей сказали о том, что это просто идеальная композиция. Вот для сегодняшнего дня. Я даже не знаю, почему.
2: А я знаю, потому что Сиду, искусственный интеллект, фанат группы Tokyo Hotel. Наверняка он обладатель черного карандаша, черного кожаного плаща и берц таких погрубее, с шипами и металлическими клепками.
1: И самое главное, чтобы была черная изолента. Вот.
2: На рту?
1: Нет, на пальцах!
2: А,
1: ну, знаешь, такие костяшки вот так вот крутят тоже.
2: Я
1: знаю, я возле них стоял.
2: Ты раскрыл мне новый мир. Ну, давайте слушать, что он там сделал.
0: Перепелка.

0: песня потрясающая, версия необыкновенная, хочу добавить. Но искусственный интеллект нас, конечно, всегда удивляет. Но в оригинальной версии, да простят меня все фанаты рок-групп всевозможных. Я любила в оригинале слушать эту песню. Не просто слушать, ходить на дискотеки, танцевать под нее, проводить свои лучшие годы.
1: Не тяни кота.
0: Ну, не тяну я кота. Давай слушать.
2: Оригинал.

0: оранжевое солнце.
1: Да, как это сказать, землячки.
0: Ну да, вот. Наши землячки. Я под эту песню, правда, танцевала в розовых туфлях, с розовой сумкой, в розовых лосинах. В розовой кофточке.
1: Ага, и юбочка розовая.
0: А у меня была такая штроксовая, бордовая, вельветовая даже.
1: А немножко. Я могу тебе рассказать секрет, что у меня до сих пор, и поскольку я с ними работал, фирменная их кассета есть с росписями.
0: Правда, слушать уже не на чем эту кассету.
1: Да, но иногда карандашком перематываю. Итак, я знаю о том, что были ошибки, но на самом деле 98% попаданий правильно. И Людмила вошла вот в эту 99-процентную особенность, которая, в принципе, в 44-м была. И могу сказать, 2065 – это ее последние 4 цифры телефона. Людмила, мы вас поздравляем. У вас в руках практически...
0: кетчуп.
1: Вот.
0: Стадар, натуральный, полезный, тщательно отобранные сочные помидоры, выращенные белорусскими фермерами. А мы прекрасно знаем, что белорусские фермеры плохого
1: лучшие фермеры, да.
0: Никогда не подсунут нам. Кетчуп Стадар для тех, кто любит вкус и пользу.
1: Да, и самое главное, что могу вам сказать, все-таки почему нет? Для тех, кто хотел бы что-то сделать в своей жизни, поменять или еще что-нибудь, мы советуем только одно. Оставайтесь в Беларуси. Почему говорю? Потому что скоро про Европу снова поговорим.

0: МВ Радио. В курсе дела.
1: Володя, ты уже решил, где проведешь свой летний отпуск?
2: Ну, ты знаешь, если честно, я планировал путешествие по Европе. Ну, там, знаешь, круассаны в Париже, паста в Риме, селфи возле Колизея.
1: Ну, планировать не запретишь, только вот 11 европейских стран решили добавить в твой романтический тур немного экстремального квеста. Они официально потребовали от Брюсселя еще сильнее ужесточить въезд российских, ну и, соответственно, и белорусских тоже туристов.
2: Ты опять? Мне кажется, ну, получить шенген сейчас это просто сложнейшее, ну... Наверное, как кастинг пройти на отряд космонавтов. Ну, куда уже устащать-то?
1: Ой, слушай, я честно скажу, не сильно-то и хотелось, но инициаторы Польши, Чехия, страны Балтии, Скандинавии пишут, что их глубоко тревожит, как наши туристы беззаботно отдыхают на европейских пляжах, пока они там пытаются удержать оборону. Настаивают, чтобы правила выдачи виз закрутили до упора.
2: Закрутят-то они закрутят. Вот мне просто интересно, что уже с этой санкетой нужно сдавать? Уже что, анализы? Генеалогическое древо? Или до десятого колена? Или клятву верности шведской селедки отдавать?
1: Володя, давай. Я вообще считаю, что надо ехать просто в другие страны. Смотри, сейчас Эмираты открылись.
2: Да.
1: Туры прекрасные, визы не нужны.
2: Точно. Я загибаю пальцы.
1: Стоит намного дешевле. Но опять же, я про Эмираты говорю.
2: Давай.
1: Китай наш любимый.
2: Кстати.
1: Практически родной.
2: Египет.
1: Уже.
2: Тоже?
1: Пожалуйста.
2: Тоже.
1: В Египте.
2: Вьетнам. Тоже.
1: Запросто. Таиланд.
2: Что? Таиланд. Отлично.
1: Шри-Ланка.
2: Прекрасно.
1: Вот тебе, причем это экзотика будет.
2: И кому нужна та Европа?
1: И более безопасно.
2: Кстати.
1: Это важно.
2: Вот, после чемпионата мира я посмотрел, что с Парижем произошло. А дальше там он по Англии тоже прокатился на фанатский бум.
1: Ты там не просто сумку на пляже не оставишь. Ты в море будешь купаться со своим паспортом, телефоном и с карточкой.
2: И то могут стыбзить, да?
1: И то. Под водой там, глядишь, кто-нибудь проплывет. Какой-нибудь аквамен.
2: Опасно. В общем, я могу сказать так, лучше пусть к нам, да?
1: Да.
2: У нас без виз, у нас хорошо. И могу сказать о том, что у нас топливо правильно стоит.
1: А, Володя, ну ты прям какие-то фишечки добавил. А я с удовольствием добавлю хорошей информации, потому что совсем скоро в студии появится Артем Титов, расскажет всем нам новости. Впереди много музыки, небольшой рекламный блок. Ну а мы потом обязательно вернемся. Это как дома-шоу Володя Николаевич
2: и Вика Красовская.

0: Реклама. В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 18 до 21 градуса тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 20.
0: На Минской волне 18 часов. Коротко о главном.
1: Добрый вечер. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, о чем стоит помнить потенциальным абитуриентам и какую технологию разработали ученые.
0: Новости.
1: Беларусь намерена отменить получение виз при посещении Ганы для части своих граждан. Соответствующий указ подписал президент нашей страны. Документ касается обладателей дипломатических и служебных паспортов. Официальный Минск рассчитывает, что такие лица смогут находиться на территории африканского государства до 30 дней подряд без дополнительных разрешений. Аналогичные преференции намерены утвердить и для ряда граждан Ганы. Теперь правительства двух стран должны одобрить соглашение. Материалы централизованного тестирования по ряду предметов попытались выложить в интернет. Об этом рассказали в Республиканском институте контроля знаний. Как отметили в учреждении, отдельные участники испытаний сфотографировали задания и загружали их во всемирную сеть. Специалисты выявили личности таких людей и организаторов чатов с изображениями вопросов. Эксперты напоминают, фотографирование бланков ответов и материалов тестов приведет к удалению человека из аудитории.
0: К новостям в мире.
1: Страны Европы значительно снизили объемы финансовой и гуманитарной помощи Украине. Об этом сообщает один из ведущих исследовательских центров Германии. Согласно расчетам, официальный Киев в среднем получает от государств региона поддержку в размере 500 миллионов евро каждый месяц. Такой показатель практически в 5 раз меньше уровней минувшего года. Вместе с тем, страны Европы продолжают направлять Украине значительные суммы на закупку военных средств, особенно дронов. К новостям регионов. Жодинский завод «БелАЗ» представил первый в мире 220-тонный карьерный самосвал на природном газе. Разработчики уверены, что машина более экономична в эксплуатации по сравнению с дизельными вариантами. По словам специалистов, владелец такого транспорта будет сохранять более 450 тысяч долларов в год за счет применяемого топлива. Также самосвал производит меньше вредных выбросов и предоставляет водителю более комфортные условия работы. Российские предприятия уже проявили интерес к машине. И в завершение выпуска. Команда ученых из США разработала новый способ дезинфекции одежды в космосе. Обычно в длительных миссиях применяют химические методы обработки предметов гардероба. Однако они малоэффективны в условиях микрогравитации. Исследователи предлагают использовать особый прибор. Он выпускает поток активных форм кислорода из специальной газовой смеси. Полученные частицы проникают в ткань и уничтожают большинство микробов. Тем не менее, метод не позволяет удалять видимые пятна с одежды.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 81 копейка, евро 3 рубля и 26 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 83 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: информационная служба «Радио Минская волна».

0: Обстановка на дорогах.
1: Володя,
2: да.
1: Ты автолюбитель, автомобилист и
2: байкер.
1: Байкер,
2: давай
1: особенно
2: еще.
1: Когда
2: да.
1: снег сойдет, ты
2: да.
1: всегда на
2: это,
1: байке.
2: Это мое.
1: Вот скажи, ты как относишься к водителям, которые громко слушают музыку?
2: Ну, я сам, в принципе, езжу с громкой музыкой. Но если эта громкая музыка в замкнутом пространстве, она мне не мешает. То есть, если в автомобиле.
1: Ну, всегда же слышно.
2: А если, ну, там слышно басы. Вот это вот.
1: А у меня есть подруга, которая обожает петь в машине.
2: Ага.
1: Она в целом хорошо поет. Но в машине она как стресс снимает. Знаешь, такой караоке на колесах.
2: Да, так это же давно уже. Японцы все сказали о том, что само по себе караоке, а точнее пение, даже если ты не попадаешь в ноты и не строишь никак, все равно это как раз-таки... Как твой, говоришь, ты там
1: кортизол. Гормон стресса уменьшается.
2: Вот, вот.
1: Но я только
2: стараюсь
1: мой, это и твой, и мой, и
2: я
1: всех людей,
2: которые... Я запоминать, ты же меня обучаешь.
1: Которые старше 30.
2: Спасибо!
1: У нас этого гормона предостаточно.
2: Да, это правда.
1: Ну, а пробки в Минске 6 баллов, говорит нам Яндекс. Мы, как всегда, ему верим. Говорим, что на Ульяновской очень длинное затруднение. Начинается со стороны Первомайской, доходит до Свердлова. И на Свердлова даже есть затруднение движения. На проспекте Независимости в районе Художественного музея произошло ДТП. Городской вал, вам тоже привет. Сложно выехать на проспект. Далее мы видим затруднено движение на улице Смоленской. Это съезд на Ленина. Ленина тоже огромнейшая пробка. Янки Купалы и Максима Богдановича. Ну, в это время уж традиционная пробка.
2: Да, у нас Логойский тракт. Это, я говорю сейчас про кольцевую. Съезд на внутреннюю часть. И практически до... Ну, до Могилевской, вот, тут и ремонт дорог, и ДТП, вот, к сожалению, машины остановились практически. Еще одна часть кольцевой, и всегда говорю, что там проблематично ехать, это внешняя часть. Долгиновский тракт, съезд на внешнюю часть, и мы двигаемся до Лебяжево, и здесь, опять же, цвет красный. И все это до Каменной Горки. Дальше путь свободен. Поэтому... Смотрите знаки, не путайте цвета. Ну и, конечно, большой вам привет от Минской волны.
1: И обязательно участвуйте в нашей игре «Что не так у шефа». Мы разыграем классный подарок. Будем готовить популярный грузинский слоеный пирог с сыром. Все подробности узнаете через несколько минут.
0: Обстановка на дорогах. Слушаем наше на МВ Радио.

0: Новое радио. Вкусно и ароматно. Как дома.
1: Могу сказать, Вик, что совсем недавно попытался отдохнуть в виртуальной реальности. Ты знаешь, что получилось.
2: Но ты мужчина, ты умеешь. Приставка PlayStation, да. Я знаю такую, да, волшебную. Да, да, да, да. Мужчины много любят проводить там времени. Кто-то снимает стресс, кто-то после работы сидит, играет. Ну, нравится.
1: Вот, а я как раз-таки вот именно с виртуальными очками и вот по бродилкам, ты знаешь... Стресс снимает на раз. И причем иногда даже эмоции такие зашкаливают, хорошие детские. К чему я? К тому, что у нас партнер, да, клуб виртуальной реальности VR Life. И мы сегодня готовы в нашей игре разыграть сертификат на посещение VR Life. Это клуб для испытания новых впечатлений, миров и звуков, созданных новейшими технологиями в сфере виртуальной реальности. 11 игровых зон, совместное погружение в виртуальную реальность. До 8 человек. И игровые зоны. Вот, PlayStation 5. Яркие, незабываемые эмоции от VR Life можно получить в торгово-развлекательном центре Тивали. Павильон 226А.
2: Ну, замечательно. Когда мужчина дома, когда мужчина сыт, и он играет в какую-то свою любимую игру на приставке.
1: Скажу тебе, нет забот для жены.
2: Вообще, как, знаешь, как с маленьким ребенком.
1: Да, да, чувствуешь себя хорошо. Подкинула еще немножко крекеров, и все. И дальше он сидит там. Ты знаешь, где это его оставила? И где ты его найдешь?
2: Вот, это вам, пожалуйста, рецепт для счастливой семейной жизни.
1: Да.
2: Но мы еще добавим рецепт вкусного ужина, потому что я неоднократно анонсировала, что мы будем готовить лазанью.
1: Да.
2: Но лазанью не простую, не какую-то там итальянскую, а грузинскую. Именно так называют известный слоеный пирог с сыром, который называется ачма. По-всякому относится. Кто-то любит, кто-то не любит. Но если вы хоть когда-нибудь были в Грузии... и были в тех местах, где ачму продают прямо на улицах, то знаете, что невозможно пройти мимо больших противней с нарезанной на куски аппетитной золотистой ачмой с сыром. Аромат и нежный вкус, который никого не оставляет равнодушным.
1: Ну все, давай, наверное, все-таки скажем о том, что в нашей программе не часто такие интересные блюда мы готовим. А самое главное, мне кажется, что для всех тех, кому вот, кто сейчас возле радиоприемников или слушает в наушниках, будет интересно, из чего же это все-таки ачма?
2: Ну, конечно, традиционно это вкусное тесто, но не простое, оно такое прозрачное, тончайшее, и ее раскатывают, вот это слой теста раскатывают до прозрачности, затем отваривают в кипятке и сразу остужают в ледяной воде. Только после этого собирают вместе, и главный секрет, вот те самые рваные слои. В общем, идеальная ачма не должна быть плоской.
1: Mm-hmm.
2: Это важно. Ну
1: Ух
2: и
1: ты.
2: Сыр, это тоже. В общем, это тесто и сыр. Ее даже называют, как я сказала, сырной лазаньей из-за сложной и схожей технологии варки листов теста. Поэтому мы сегодня будем готовить ачму. Возможно, вы дома сможете повторить.
1: Ну, почему нет? Надо же пытаться что-то новенькое вот на кухне вытворять.
2: Обязательно.
1: Вот мы всегда что-то интересное готовим, и иногда получается, а иногда нет.
2: Нет, но у нас всегда получается найти победителя.
1: Да.
2: Если вы догадаетесь, какой ингредиент я добавлю в ачму лишним, который никогда не идет в состав классического рецепта, и отправите в Viber или Telegram по номеру 8029-1010-307 и окажетесь
1: 44-м
2: по счету, то заберете сертификат VR Life.
1: Начнем.
0: Что не так у шефа?
2: Для приготовления ачмы нам понадобится мука, яйца, вода, соль. Для начинки обязательно сыр сулугуни или имеретинский, сливочное масло и кетчуп. Что здесь лишнее?
0: Вкусно и ароматно, как дома. Реклама на Минской волне.
3: Выгодные цены на

0: летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. Вкусно и ароматно, как дома.
1: Ачма – это тот пирог, который мы сегодня готовили из вареного теста с огромным количеством сыра, сливочного масла. Это вообще не про ПП.
2: А ты вот почему не хочешь спросить, почему я не чавкаю? Потому что я уже даже пальчики облизал, уже все, уже не могу просто.
1: Ну, да, Володя, это всегда это мою, все, это все же что мой, вкусно.
2: Да, это мой. Это, на самом деле.
1: Оно
2: это...
1: не полезно.
2: Ну, ладно тебе.
1: Ну, ты знаешь, в Грузии семейные застолья не проходят без ачмы. Это вот у них, правда, традиционное блюдо, но в ачме есть такая особенность.
2: Грузинская именно?
1: Именно грузинская, ну и в целом, если вы хотите настоящую приготовить, в ней никогда нет мяса и соусов. Только тесто, масло и много сыра.
2: Делаем вывод. Что там, то есть вот кетчуп, томатный соус, я хотел сказать, он как раз-таки не идет в эту грузинскую лазанью.
1: Вот, и, кстати, ее можно есть как горячий, ну, потому что сыр тянется все, так и холодный, потому что слоистая структура, она позволяет ачме выглядеть
2: получается
1: красиво.
2: Уже такой, да, слоеный пирог, да?
1: Да.
2: Класс. Ну, секунда занудства. Могу тебе сказать о том, что все-таки очень много ошибок, и где-то примерно, не примерно, а точно мне аппарат сказал мой, вот 80% ответили правильно, а вот 20% назвали все, что угодно, только не кетчуп.
1: Ну вот видишь.
2: Там вода, там второй сыр, вот который ты называла.
1: Меритинский.
2: Да, меритинский, да, вот. Но я нашел 44-е и правильное сообщение. Я передаю большой привет Максиму, который правильно ответил. 0171, это 4 последние цифры его номера телефона. Максим, мы вас поздравляем. И могу точно сказать о том, что у вас будет возможность, конечно же, сходить к нашим партнерам. Это VR Life, это клуб для истины, вот новые впечатления, мир и звук. Все это для вас уже практически приготовлено. А где? Конечно же, торгово-развлекательный центр Тивали, павильон 226.
1: Ну а мы совсем скоро вернемся и расскажем, что происходит с арт-объектами в Париже,
2: да,
1: почему
2: второй день,
1: даже
2: да.
1: стихия как-то над ними не сжалится, а как-то максимально уничтожает. Подробности.
2: У стихии есть вкус.
1: А может наоборот.
0: Вкусно и ароматно.

0: радио. В курсе дела.
1: Вик, ну, я могу тебе сказать, что спонсор сегодня моего настроения – это «Парижский ветер».
2: Это почему? Тоже сдувает в сторону дивана?
1: Да нет, просто он доказал, что у него есть вкус, как мы и говорили. В Париже шторм, знатно потребовал арт-объект на мосту Пон-Нов за 12 миллионов, на секундочку, евро. Художник Ди-Эр построил там гигантскую надувную пещеру. И стихия решила, что это, скорее всего, просто мусорный пакет из супермаркета. Ну и порвала конструкцию.
2: Mm-hmm. Между прочим, это был омаж великим крестой же, наклот, который когда-то, внимание, заворачивали не колбасу, а этот мост в ткань. И вообще организаторы говорят, что объект разрушен не полностью, его починят.
1: Да, всему, скорее всего, это или изолента, или скотч. Угу. Главное, государство ни копейки, ни цента не потратило. Художник гулял на свои. Ну, вообще могу сказать одно. Респект французу. Красиво жить и красиво мусорить не запретишь.
2: Ой, ну, а нас не запретишь и нас не остановишь, потому что мы мчим со скоростью звука в этот вечер, который обещает быть жарким, интересным и насыщенным. Знаешь почему?
1: Да, ты про себя?
2: И про себя, и про Артема Титова, который расскажет новости, и про музыку, которая уже стоит в плейлисте «Минской волны». И поверьте, будет жарко, будет горячо. И Кельвин Харрис, и Юля Паршута, и кого тут только нет.
1: Ну, самое главное, есть «Как дома» шоу. Вика Красовская.
2: И Володя Николайчик.
0: «Как дома» шоу на МВ-радио.

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 17 до 21 градуса тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне 19 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, как Беларусь сотрудничает с другими странами и почему может подорожать шоколад.
0: Новости.
1: Правительство Беларуси обновило правила пребывания иностранцев и лиц без гражданства в нашей стране. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Документ вносит ряд корректировок. Например, теперь путешественники должны будут сдавать отпечатки пальцев даже при проезде через территорию республики. Кроме того, иностранцы без права ведения на предпринимательскую деятельность не смогут продавать товары на рынках. Беларусь намерена спроектировать животноводческий комплекс в Монголии. Соответствующую договоренность заключили министры сельского хозяйства двух стран. Согласно концепции, будущий центр сможет вместить до 1500 животных. Официальный Улан-Батор прорабатывает вопросы финансирования проекта. Также делегация Беларуси провела встречу с представителями Танзании. Иностранные партнеры выразили интерес к увеличению закупок отечественных продуктов питания.
0: К новостям в мире.
1: Загрязненные продукты питания ежегодно приводят к гибели около 1,5 миллиона человек. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения. По информации ведомства, чаще всего трагические случаи происходят в странах Африки и Юго-Восточной Азии. Их причиной обычно становится наличие в еде неорганического мышьяка и свинца. Потому эксперты призывают государства усиливать контроль качества продуктов питания, промышленных выбросов и сельхозпроцессов. К новостям регионов. Первый этап республиканского конкурса «Краса Беларуси» 2026 прошел в Минской области. Мероприятие организовали в деревне Боровляны Престоличного района. В событии приняли участие около 30 многодетных матерей со всего центрального региона. Им нужно было наиболее интересно донести до жюри историю своего пути и семьи. В итоге лучшими конкурсантками признали трех жительниц Минского района. И в завершение выпуска. Стоимость шоколада и кондитерских изделий из него может вырасти во всем мире. Такое мнение выразили представители Индонезии. Эта страна является крупным производителем какао-бобов. Специалисты отмечают, что кризис на Ближнем Востоке затрудняет транспортировку зерен к покупателям. Логистические трудности уже повысили цену ресурса практически на 20%. Эксперты уверены, если конфликт между США и Ираном не завершится через несколько месяцев, то стоимость кондитерской продукции увеличится.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 81 копейка, евро 3 рубля и 26 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 83 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Уже завтра мы вновь расскажем о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Николайчик, я напомню о том, что это как дома шоу. В принципе, я как бы сейчас уже и один отправил свою соведущую отдыхать. И вот что вам скажу. Сам бы тоже не против отдохнуть. И почитал статью, которая мне очень понравилась, про китайцев. Знаете, было такое выражение раньше. После сытного обеда, по закону Архимеда, полагается поспать. Так вот. Сон на работе как обязанность. Теперь уже в китайских офисах устроили тихий час. Да, да, да, это не лень, это залог высокой продуктивности. Итак, факты о китайском тихом часе. Что это такое? Время сна длится от 30 до 1,5 часа минут. И после этого, могу вам сказать, после обеда, естественно, после этого все сотрудники как в один голос говорят о том, что их так спалось, им было так хорошо, им было просто замечательно, и они готовы прямо вот с вилами дальше идти работать. Так вот, локация у них обыкновенная. Кто-то может спать под столом, приносят свои подушки, приносят, естественно, спальные мешки. В общем, в офисе выключается свет, выключаются телефоны, и все это в середине часа, ну, рабочего дня вот так вот получается. В общем, я хочу сказать одно. Мы скоро будем обсуждать, буквально через несколько музыкальных композиций, хорошо ли это поспать днем полчасика, или же это все-таки плохо, потому что... Да почему? Да потому что я все расскажу. Вот. Так что оставайтесь с нами, это «Как дома шоу». Мы будем говорить о дневном тихом часе.
1: «Как дома шоу» на МВ Радио. Наши на Минской волне.

0: Новое радио. Батл мнений.
1: У нас батл мнений, и я напомню о том, что мы начали, ну, если кто-то только что подключился к нашей программе, скажу следующее. Мы начали говорить о том, нужно или нет спать днем. Ну, так, 30 минут, закрыл глаза, открыл, и вроде смотришь, ух ты, свеж и бодр. В общем, могу сказать о том, что мнение психологов и сонологов, power nap — это быстрый сон. До 30 минут он дает как раз-таки организму фазу такого неглубокого сна. Человек просыпается бодрым и неразбитым. Перезагрузка памяти, то есть психологи доказывают, что дневной сон улучшает кратковременную память и способствует усваиванию новых.

0: мешки таскал. Опять же сообщают о том, что если ты поспал днем, то к вечеру тебе уже плохо засыпать. И, ну, уже с утра опять выглядишь глупо. Но опять даю вам повод для рассуждения. Кто же действительно днем спит, кроме ребят в детском саду? Хотя могу сказать о том, что иногда бывает и глазки действительно закроешь на полчасика. Для меня, например, это не дико необходимо, но я себя чувствую хорошо. Другие говорят, что нет, все. Вот отвратительно себя чувствуют и не могут сконцентрироваться. Хотел бы узнать ваше мнение. Я напомню, 8029-1010-307, это Viber, Telegram. Я жду сообщений. Самое главное, если какая-то ситуация была, напишите. Все в эфир выдам. И самые, конечно, веселые или же наоборот какие-то такие жизнеутверждающие моменты вашего сообщения будут в эфире. Поэтому напомню, 8029-1010-307, это Viber, Telegram. У нас батл мнений. Жду.
1: Тепло и уютно, как дома. Реклама.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: именно это. Программа «Сейчас в ходу». Баттл мнений. И мы обсуждаем следующее. Нужно или не нужно днем спать? Ну, 30-40 минут. Я спросил у наших слушателей. Накидали много ответов. Прям-таки полна коробочка. Быстренько распределил, кто за, кто против. Даже с юмором здесь ответили мне. Ну, в общем, очень понравилась мне подпись. Сергей таксист. Я обеими руками за. Я тайно сплю на парковке в машине по 20 минут. После этого я просто супер готов горы свернуть. Дайте мне раскладушку в машину. Ну, Сергей, да, пожалуйста. Но, с другой стороны, вот у меня есть человек, который против сна, потому что, кстати, его тоже зовут Сергей. Он сказал, категорически против, причем против большими буквами. Если я засну на полчаса днем, я проснусь злой, разбитый. В общем, забуду, где нахожусь и как меня зовут. Мой выбор – крепкий кофе. Сергей, ну вот, если вам подружиться друг с другом, то у вас получится идеальный человечище. Есть еще такой против, я говорил за кадром, раньше о том, что в Китае есть возможность 30 минут после обеда поспать, и там люди, которые работают в офисе, приносят и подушки, и даже раскладушки. Так вот, тут Светлане не понравилось. Какая раскладушка в конференц-зале? Работать надо, а не бока протирать. После сна лень только вот разгорается. До вечера точно никто ничего не сделает. Ну, может быть и так. И мне очень понравилось еще, Олег написал. Включите меня в китайский штат. У нас в офисе после обеда все просто сидят с открытыми глазами и тупят в монитор. Сон 30 минут спас бы этот бизнес. Я не знаю, спасет или не спасет этот бизнес. Я точно знаю, что информация по поводу погоды многих, а погода про завтрашний день, спасет точно. Нужно брать зонтик или не нужно. Так что оставайтесь с нами. Это «Как дома» шоу. Владимир Николаевич у микрофона.
1: «Как дома» шоу на МВ-радио. Трек с водором Беларуси.

0: МВ Радио. О погоде.
1: На 5 июня в Беларуси ожидается облачность с прояснениями погода. По западной половине республики пройдут кратковременные дожди. Местами, а днем по западу во многих районах прогремят грозы. При грозах местами ожидаются сильные ливни. Ветер юго-восточный, умеренный. При грозах порывистый. Днем по западу местами шквалистое усиление и до сильной порывистого ветра. Температура воздуха минимальная ночью плюс 7, а по востоку плюс 16. По западу страны максимальная днем плюс 22, плюс 28. Минск сегодня ночью плюс 11, плюс 13. Юго-восточный ветер, облачный с прояснением, без существенных осадков. Днем же ожидается плюс 24, плюс 26. Юго-восточный ветер, облачный с прояснением, местами по городу кратковременные дожди, вероятно, возможны грозы. Ну что ж, мы будем с вами прощаться. Сегодня замечательный день, завтра пятница. Немного выдохнем и выходные. Ну а завтра встретимся снова в 17:00, как дома шоу. Владимир Николайчик со всеми прощается. Хорошего настроения. Услышимся завтра.
0: Легко и спокойно, как дома.

Завтра в Минской области будет переменная. Облачность, пройдут небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 13 градусов по Цельсию, днем от 19 до 24 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: Реклама.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет переменная облачность, пройдут небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 13 градусов по Цельсию, днем от 19 до 24 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра. Минск.

0: на Минской волне.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

облачность, пройдут небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 13 градусов по Цельсию, днем от 19 до 24 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.

0: «Женской волне». 11 вечера.
1: Love and love, yeah.

Завтра в Минской области будет переменная. Облачность, пройдут небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 13 градусов по Цельсию. Днем от 19 до 24 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.